0: на немецкое, то оно реально немецкое, да?
1: А что, оно чешское, что ли, а?
2: Денис, ну два глотка сделал, откуда агрессия-то уже?
0: Действительно, да кто я такой, чтобы рушить твой мир, Денис, твою вселенную? Думай так, вопросов нет. Я вообще домой поехал, потому что поздно уже.
2: Валя, а ты чем таким заниматься стал, что 8 вечера это так поздно?
0: Надо просто сыну помочь задачку по математике решить, я поэтому поехал.
2: Подожди, у тебя сын учится в 3-м классе, он что, сам не может задачку решить?
0: Брат, там и мы с женой вчера не смогли ему помочь, понимаешь? Там не задачка, там какая-то задача от НАСА, я клянусь. А ты знаешь, мы с женой Красноярский ПЕД закончили, мы и гуманитарии так себе. А там математика.
1: Ты угораешь, реально. Это задача для 3-го класса. Я в 3-м классе 4 раза учился. Что ты гонишь? Я с математикой на «ты». Даже не на «ты», а на «ты». Че, иди сюда, я тебе хлебальник разобью. Давай, давай.
0: Ладно, давай.
1: Задачу, давай.
0: Задача.
1: Давай.
0: Вася, Коля, Эдик пошли в лес. Собрали 60 грибов.
2: Так.
0: Решили сварить суп.
2: Но.
0: Вася дал 5 грибов, Коля 6, Эдик 7.
2: Но.
0: Поскольку грибов осталось у ребят, если у них осталось ровное количество грибов у каждого?
1: По 10.
0: Почему?
1: А, объяснять надо?
0: Объяснять надо, да, действительно. Так просто нельзя сказать 10.
1: Ну смотри, просто если будет меньше 10, да, они придут, мать им начнет говорить, типа, «Има, вы целый день в лесу были, а всего даже еще, даже меньше 10 грибов у вас, а 10, оно нормальное на жареху». Все, фиксируй, погнали.
0: Миша, я говорю, я поехал, да я подожди, сразу
2: ну,
0: сказал.
2: Да, Валя, ну не слушай ты этого придурка, сейчас посчитаем все. Значит, ты говоришь, Вася 5 грибов,
0: да.
2: Коля 6,
0: да.
2: Эдик 7.
0: Mm.
2: А, так, это получается...
1: Вася самый конченый у них получается.
2: Денис, дай посчитать, говорю, спокойно. Давай еще раз, значит, Вася 5,
0: да.
2: Коля 6,
0: да.
2: Да, Эдик 7.
1: Эдик самый нормальный.
0: Денис, да, это все безумно искрометный юмор ты выдаешь, безусловно. Ну. Я сам первый час вчера так фонтанировал, пока жена в слезах чуть развода не попросила из-за того, что мы не можем задачку детскую решить по математике. Не мешай, все, или помогай, или не мешай.
2: Да, пацаны, ну дайте посчитать спокойно, чего вы бубните там? Типа, еще раз, смотри. Вася 5, Коля 6, Эдик 7.
0: Да.
2: Ну и все, и... А, нет, тогда не поровну, подожди. Ну нахрена вот они в лес пошли? Ну, объясни мне.
0: Миш.
2: Собирайтесь, поехали.
0: Куда?
2: Куда, в лес?
0: Миш.
2: Я Эдик, это Вася, ты Коля.
1: Еще раз, я кто?
2: Вася.
1: Самый конченый,
2: вот
1: да?
2: Все, все.
1: Самый конченый.
2: Я Вася, ты Эдик, самый нормальный.
1: Я нормальный,
2: все,
1: давай.
2: Поехали, 60
0: как
2: грибов соберем.
0: Сейчас март месяц, какие грибы, брат? Давайте признаем, что в математике 3-го класса мы прыщавые девственники. Вот и все. И забудем навсегда этого Васю, Колю и Эдика. Просто счет. 1200 вообще, давайте на троих делим и погнали.
1: Это по сколько?
0: Ты что, угораешь?
2: Ты что, конченый совсем? Ну ты даже это не можешь посчитать. Все, Валер, не слушай его. Зови официанта, он посчитает, как там надо.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Минздрав предупреждает. Алкоголь – причина всех увлекательных приключений.
2: Что я видела?

тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ищите действительно натуральное подсолнечное масло?

0: комплекс суперэконом-класса «Московские норки». Уютные квартиры с чистовой побелкой от 12 квадратных метров.
1: Успейте купить на старте продаж!
0: Прямо на границе Новой Москвы и Старой Калуги. На живописном берегу реки Корытня. Всего в 3 автобусах и 1 электричке от МКАД.
1: На квартиры без окон и дверей действуют специальные скидки.
0: Жилой комплекс «Норки». Честно, тесно, недорого.
1: Норки. Заползай и живи.
0: Все подробности на сайте нашинорки.тут.
2: Онлайн-казино хана.ру. Хана. Заходите на хана.ру. Здесь вы обязательно проиграете все ваши деньги. Наберете кредитов и проиграете все не ваши деньги. Проиграете квартиру, автомобиль, дачный участок, драгоценности жены, бытовую технику, мебель, посуду и последние портки. Онлайн-казино хана.ру. Единственное честное онлайн-казино в интернете. Заходите, играйте и проигрывайте. Хана.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом!

0: ближе к детям. Екатеринбург.
1: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
2: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
3: Куда ехать? Помру я скоро.
2: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
3: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
2: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
3: Не хочу, там дождь.
2: Ну нет ведь никакого дождя.
3: С суставами чувствую, скоро начнется.
2: Так, что ты от меня хочешь?
3: Положите меня рядом с дедом.
2: Дима, он живой!
3: Ну кровати-то мало, в альтон нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
4: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
5: Здравствуйте, вам на Ленина?
4: Здравствуйте, да, на Ленина.
5: Че, имя мое заскринило, да?
4: Нет.
5: Ну, поди уже всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
4: Света.
5: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку.
4: Но я не Маша, я Света.
5: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девочка, здрасте, вам куда? Туда-сюда, здрасте. Как тебе такой сервис?
4: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
5: Давай. Еще косарь доплатишь, отчество назову.
4: Договорились.
0: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Купил в интернете книгу «Как жульничать в интернете». С доставкой купил. Но что-то ее пока не доставили.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек приходит к своему другу. Как дела? Говорит, да что-то не фонтан. С памятью засада. Вот. Были какие-то вещи, недавно проходят, а я уже забыл. Он говорит, у меня было. Мне хуже было. Мне вот буквально что-то происходит, и я вот через 5 минут не помню. Появился доктор потрясающий. Сейчас вылечил. Сейчас помню даже такие нюансы, как в детском саду было, и я это помню. Говорит, слушай, познакомь с доктором. Он говорит, да, конечно, познакомлю. А как его фамилия? Он говорит, доктор, что ли? Ну да. Который меня вылечил. Ну да. Ну есть фамилия у него. Так, сейчас скажу, давай. Как же фамилия-то? Ну, напомни, вот цветок красивый, пахнет здорово, шипы у него такие еще. Говорит, Роза, он, точно. Роза, ты не помнишь, как фамилия врача, что меня вылечил? Двое идут, там душераздирающие крики слышны из окна, с третьего этажа. Говорю, что там происходит? Нинка из 12-й квартиры. Говорит, рожаешь, что ли? Беременен. Медведи, встречавшие людей, считают, что люди живут на деревьях.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жили они, как залив и бухта. Он заливал, а она бухтела.

0: FM представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная». Город Москва.
1: Музыка 70-х. Костюмы 80-х. Парни 90-х. Исполнение оптимистическое.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Сначала таблица Менделеева приснилась Пушкину. Но он ничего не понял.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Александр, предприниматель из Твери, спрашивает.
1: У меня такой вопрос. Я иногда при женщинах выражаюсь красным словцом, но редко. Почему это их не устраивает?
0: Сатья отвечает.
2: Не устраивает. Пиши.
3: Женщины могут пугаться самой вибрации, самого тона. Им кажется, что случилась какая-то опасность, потому что, ну, давай посмотрим правде в глаза. Несмотря абсолютную независимость, у нас же все феминистки, все суфражистки, все достигаторы, все в терапии, все уже это все проработали, все крутые. Да не могу, аж страшно, насколько женщина крута в современном мире, но она до сих пор в половину меньше, чем мужчина размером. Она физически, очевидно, слабее. Она, ну, более зависимая, ну, потому что, допустим, тебе-то не рожать, ну, условно говоря. И когда ты живешь в мире, где 50% населения просто агрессивнее, крупнее, злее, чем ты, а мужчины такие по определению, то приходится как-то вот юлить, как-то выстраивать свою жизнь каким-то таким вот образом. И когда мужчина огромное, вот это чудовище, еще для красного словца, а ты знаешь, ради красного словца Павлик как-то сдал отца, даже такая бывает ситуация. Они пугаются, потому что мир современный, а мозг какой? Древний, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому пугается. Даже я как бы вздрагиваю, если кто-то громко и резко выстрелил рядом. Поэтому попробовал. Видишь, она вот каждый раз, когда ты выражаешься красным словцом, она, ну писается, допустим. Ну, не надо делать. Ну, человек такой впечатлительный, мягче это все нужно делать. Да. То есть технология простая. Смотришь на реакцию и делаешь какие-то выводы. А девочки, да, они такие. В этом и прелесть. А красное словцо, оно очень важно. Просто надо... Мудрый мужчина, он знает, где и когда его использовать. А вот когда ошибаешься и не там использовал красное словцо, потом тебя не любят какие-то активисты.
2: Спасибо большое.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
1: Шутки, песни, плюс. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Хорошая беседа сокращает рабочий день.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Воистину подобен чуду разум ребенка. Представьте, друзья, в переполненном автобусе сидит такой очень милый малыш, который разговаривает с сидящей рядом с ним католической монашкой. Матушка малыша при выходе из автобуса благодарит монахиню за то, что она проявила такое отношение к нему, и спрашивает: «Он вас, надеюсь, не обидел ничем?» «Да нет, что вы, у вас прекрасный малыш. Только объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне он не поверил».
3: Мужики, давайте честно, что любой из нас мечтает оказаться в лаборатории с тремя очаровательными ассистентками. Вот Леониду повезло. Сейчас рассказ об этом будет. Значит, представьте, курилка научно-исследовательского института. Ну и, значит, разговор один другому говорит: «Леонид, а что вы делали с тремя ассистентками в лаборантской?» «Ничего». «А почему тогда на вас кролик смотрит с таким уважением?» Все лучшее дорогому гостю. Классическая ситуация: муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене: «Это что такое?»
4: «А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы — это на твою зарплату?»
3: «Я спрашиваю, что это такое?»
4: «А квартира, машина — на твою зарплату?»
3: «Это что такое?»
4: «А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?»
3: «Жена, я последний раз спрашиваю, почему кормилец босиком стоит?»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил несколько бутылок вина. Испанское, итальянское, французское, чилийское, австралийское. Пусть хоть печень попутешествует.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дали этим женщинам 2 выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время, как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянула она меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, ты уже не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Вахтерша прицепилась. В греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Что ты орешь, ты мышь белая? Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умор, вот смех. Музей. Нечем банку открыть. Хоть убейся, куда я не лазил. Вот приспособился под конем. Железя какую-то оторвал, так и ударил. Как заверещит. У меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале. Ну я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну что ты дребезжишь? Что я тебя трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну я ей тихо совсем, ну совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю.

0: штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать, а вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку, пропихнул внутрь, но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку, когор, в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил, колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказка про Золушку говорит о том, что любой девушке главное продержаться красивой до полуночи. Ну, а там как повезет.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Надо косплеить Кадышеву чуть-чуть, да?
3: А как тебе удобно?
4: Месяц я не ем, пью только росу, даже не смотрю я на колбасу. Щеки впалые, пропускаю свет, грудь уменьшилась, будто ее нет, будто ее нет, будто... Давай бэк, этот бэк.
3: Будто ее нет.
4: И... Но со мною боль постоянная, широко седло окаянное.
3: Хорош.
2: Это реально боль всех девушек. Просто грудь первая говорит «пока», а седло говорит «пожалуй, я останусь, хочу посмотреть, как будет дальше». Продолжим.
3: Кто придумал в самом деле, круто, что не говори, виски продавать в качелях, в магазинах дьюти-фри. Все затариться успели, мы сидим и не грустим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Я летал так когда-то.
2: Почему?
3: Потому что пил.
0: На Юмор ФМ.
3: Давай, мочи.
2: ЭКГ требуют наши сердца. МРТ требует наша спина. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Дурафен. Мы пьем дурафен.
3: Ну я тебе через двадцаточку тоже спою эту песню, нормально.
5: Небо на ладони, от страха сдохнуть можно, с челюстью вставною, чихать и осторожно.
0: На Юмор ФМ.
3: А ты спой нам что-нибудь из моего поколения.
2: Не приживается асфальт, не доживает он до завтра. Вот был он прочен, как базальт, и вдруг ушел, такой внезапный. Не приживается асфальт.
3: Хорош. Мне кажется, в нашей стране во всех городах не приживается асфальт после.
2: Ну, конечно, зимы. Если его в снег класть.
6: Я верю в чудеса. 2 рубля. Колбаса, давай со мной в ЮССА. Под горшок, волоса, 3 копейки за газировку и позитивный Горбачев.
3: Это сейчас для нашего поколения прозвучало.
2: Это шутки песни на Юмор ФМ.
3: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
3: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Генетика — странная наука. Одни наследуют от своих родителей голубые глаза или смуглую кожу, а другие — четырехкомнатную квартиру в центре города.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
1: 8-летний Лёва о своей будущей жене. Она обязательно должна быть нежной. Эта нежность нужна для моих детей. Если жена будет злой и станет обижать моих детей, я этого не потерплю. Я ее просто выгоню. Самому-то мне ее нежность не очень нужна. Для этого есть мама. Вася, 7 лет. Мама, ты знаешь, я сегодня вел себя как настоящий мужчина. Смотрел на живого жука и не убежал. Из школьных сочинений Алены. Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Лодка самым наглым образом приставала к берегу. Поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях.
0: Угарный папа!
1: 3-летний Димочка уснул на диване. Папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сын сквозь сон. Положи, где взял. Дочке Ане 5 лет. Увлеклась сказкой о золотой рыбке. Как-то вечером рассказывает папе. Жили-были старик со старухой. Жили они плохо, потому что старуха много чего хотела. Вот и сказочке конец. На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ходят слухи, что существует такая девушка, которая вернулась к своему бывшему парню после того, как он сочинил ей грустный рэп про любовь.

0: Хоменко. Пять шуток про
1: вредные привычки.
2: Жрать на ночь вредно, на утро ничего не остается. Ночью предметы теряют все свои привычные очертания. Берешь стакан водички попить, а в руке уже почему-то бутер с ветчиной. Что-то постоянно тянет меня среди ночи к холодильнику. Наверное, магнитики. Живешь себе насыщенной жизнью, полной радости и приключений, и вдруг выясняется, что это алкоголизм. Пейте, дети, молоко, а не то, что я вчера.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Недавно перечитал пьесу «Пигмалион» обожаемого мной драматурга Бернарда Шоу. И в очередной раз удивился его невероятному чувству юмора. Кстати, в реальной жизни Джордж Бернард Шоу не упускал возможности попрактиковаться в остроумии. И у меня как раз есть для вас парочка таких историй.
0: Шутить изволите!
1: Дело было так. Бернард Шоу сидел с другом в ресторане, где чересчур громко играл оркестр. Великий драматург долго сдерживал себя, но, наконец, не выдержал и подозвал дирижера. «Играет ли оркестр по заявкам публики?» – спросил Шоу. «Конечно, с большим удовольствием, сэр». «Отлично! В таком случае пусть оркестр сыграет в домино». Как-то Бернард Шоу был приглашен в гости в один богатый дом. Но не успел он зайти в гостиную, как дочь хозяина села за рояль и начала играть какую-то салонную пьеску. «Вы, кажется, любите музыку?» – спросил его хозяин дома. «Конечно, люблю. Но пусть это не мешает вашей дочери музицировать». Однажды на одном из светских раутов к Бернарду Шоу подсела красивая, но весьма глупая почитательница и мечтательно произнесла: «Вы представляете, какие прелестные у нас могли бы получиться дети? Ведь в них соединился бы ваш ум и моя красота». Шоу, бывший от природы весьма некрасивым, задумчиво возразил: «Да? Но вы только представьте, что будет, если вдруг они унаследуют ваш ум и мою красоту».
0: Шутить изволите.

0: общении с прекрасным полом Бернард Шоу бывал иногда беспощаден. Не щадил даже саму королеву Великобритании. Но об этом как-нибудь в другой раз. Встретимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
1: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик из небогатой семьи за всю жизнь так и не узнал, что у него аллергия на черную икру.

0: большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет. Я дядя Сережа, Сергей Жирихин. Как ваши дела? Как ваша жизнь семейная? Слушайте, разговаривал с одной знакомой. Она говорит, в семье самое главное – это доверие. Доверие. И вот мне мой муж на день рождения подарил пароль от собственного телефона. Я думаю, это бюджетненько в целом. Парень умеет экономить. Но, с другой стороны, я думаю, что в семье ведь помимо доверия еще очень важно не доводить человека до состояния, когда он тебе подарит пароль от собственного телефона. Ну, потому что ни один мужчина добровольно пароль от собственного телефона не подарит. И неважно, есть у него там что-нибудь в телефоне или там есть у него там что-нибудь в телефоне. Женщина, которая хочет что-то найти, которая что-то ищет, она непременно найдет. Понимаете? Она ведь как российское правосудие. 1% оправдательных приговоров. Если попал в замес, все, точно виновен. Так что в телефоне обязательно что-нибудь найдется, даже если там вообще ничего нет. Ну и в целом, вам не кажется, что вообще в семьях, где дарят друг другу пароли от телефонов, ну, с доверием уже как бы изначально не очень, нет? Нет такого ощущения? Я ее спрашиваю, ну и что ты, как вообще, запустил уже пальчики-то в телефон? Она говорит, нет, ну что ты, я говорю, матерью клянись, она говорит, ну да, уже посмотрела. Потому что невозможно найти женщину, у которой будет пароль от телефона, и она этим паролем не воспользуется, да? Это же как мне скажет, вот, Сереж, у тебя вот в верхнем ящике стола лежит фотография голой Марго Робби, а я такой, а, классно, ну, пойду поем, да? Нет, я говорю, ну и что ты, говорю, открыла, нарыла, что увидела уж? Он говорит, да ничего не нашла. Он все стер до заводских настроек, а в записной книжке оставил один номер телефона. Мой. Я говорю, ну, зато доверие, понимаешь, доверие полное. Теперь иди ищи у него второй телефон. Я бы советовал посмотреть в бардачке под сервисной книжкой на автомобиль, потому что мы, мужчины, в этих делах, честно говоря, не очень изобретательны. Вообще, обсуждали как-то с друзьями институт брака, и они вот все, они давно и счастливо, ну, видимо, счастливо женаты. Вот, ну и мы говорили, в каком возрасте жениться, кому вообще не жениться, if you know what I mean, вот, ну и так далее. И подавляющее число моих друзей утверждало, что вот брак – это работа, брак – это самопожертвование, брак – это уступки. Я подумал, какие-то паршивые маркетологи у института брака, нет? Не кажется вам? Ну, пиарщики просто отвратительные. Представьте себе, что если бы вот так же продавали бы автомобиль. Типа, машина, мало того, что она сама черт знает сколько стоит, так еще и за бензин плати, техобслуживание плати, налог плати. Тут тебя пытаются ее угнать, тут тебя на парковке поцарапают. Если бы такие слоганы были при продаже машин, понимаете, мы бы до сих пор на лошадях ездили, я вам клянусь. С браком такая же история. Нужны какие-то новые, не знаю, более позитивные слоганы. Там, хочешь повелевать людьми? Заведи себе детей. Ну или, например, жена в любую морозную ночь у вас теплая попа под одеялком. Прижался, согрелся, перезимовал. Надо вот такие слова, потому что брак это работа, брак это работа. На кой черт мне вторая работа, объясните мне? Я как бы на первый не так, чтобы лучший сотрудник месяца, да? А тут еще и на дому, да еще и не по профилю. Зачем? В общем, стоит об этом подумать. Спасибо большое, друзья, у меня для вас на этом все.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: А мне жена заказала через интернет кроссовки 43-го размера, а пришли 38-го и на каблуке. Хорошо, хоть жене подошли.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: У женщины никогда не узнаешь правду, потому что сначала у нее девичья память, потом женские секреты, а потом старческий маразм. Знаете ли вы, что если зажечь свечу при лунном свете и три раза произнести имя любимого человека, то проснется муж и даст вам леща. Можно научить человека рыбачить, но нельзя научить рыбу человечить. Пожарные едут на работу, чтобы отмочить там, где кто-то отжег. Если один муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 граммов муравьев можно послать за бутылочкой пивка. Психолог утверждал, что я никому ничего не должен. А потом выяснилось, что я должен ему 5000 рублей.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Можешь что-то в консерватории подправить.
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Поел, убрался со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити-криминалити.
1: 7 августа я был в ресторане «Вечерняя звезда». Выпил спиртного столько, что не помню, как оказался в подъезде. Голова была вымазана в краске, волосы на правом виске были выстрижены, на спине было написано «Привет от Оли и Тани». Мне все это было ужасно. Как я теперь пойду к жене? С какой суммы начинается взятка, я не знал, поэтому оказался оскорбителем человеческого достоинства должностного лица. С протоколом ознакомлен и согласен. В чем расписываюсь? Улицу я перешел не на красный сигнал светофора, а просто перешел и все. Я даже не смотрел на этот ваш светофор. После тренировки в фитнес-центре я спрятался в женской раздевалке не с целью подсматривания, а по юморному характеру слегка подвыпившего состояния души. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: Капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Жизнь — это как если бы, короче, ну, типа, в общем, а мы в ней, эти самые, ну, как их там, ну, вы поняли.

Такие русские люди пишут объяснительные записки. Это жанр литературный. Утром 8 августа я опоздал на работу, так как в метро попал в человеческую пробку. Значит, я опоздал на 3 часа, так как под утро приснился сон, что баланс наконец сошелся. Какая связь в этом во всем? А этот человек литературный, дар у него есть. Неиспользованных возможностей я опоздал на службу. Причины этого неблаговидного поступка весьма загадочны и коренятся скорее в области иррационального. Посему я не в силах дать случившемуся сколько-нибудь приемлемое объяснение. Как человек тонкой душевной организации не могу не чувствовать всю глубину моего падения. Однако та же причина впредь едва ли позволит мне даже помыслить о возможном рецидиве. Очень способный народ наш. Но не знает того, что способен. Я новичок, работаю в вашей фирме второй день. Так как сегодня понедельник, день тяжелый, после выходных я сел в метро и приехал на свою старую работу. Это только русский может. И дальше, и только по удивленному взгляду моего бывшего начальника, то это тормозуха полная, понял, что приехал не туда. Вчера мою жену уволили с работы за пьянку, а сегодня утром мы решили это дело отметить. Тоже нормально. Уважительная причина. Объяснительные. После аварии автомобиль резко повело вправо, затем влево, а потом, задние колеса стали обгонять передние. Каждого второго глючит. На вопрос председателя, за что вас задержали, подсудимая ответила: за воротник. Из киоска похитили, следите внимательно, 3 арбуза, 5 плиток шоколада, 6 пачек сигарет и 2 клеенчатые занавески. Все похищенное грабители съели. Вот. О, хорошо, занавески особенно хорошо пошли. Тоже одаренный писал. Это следователь записывал за обвиняемым, так как... Как такое сплелось у него? Так как площадь челюсти потерпевшего не охватывалась одним ударом... Подозреваемый усилил удары и расположил их равномерно по обширной челюстной территории. От поэтов пропадает сколько. А это моя любимая, поэтому я медленно ее, я смакую эту фразу, произношу всегда. При осмотре трупа никаких следов насилия, кроме свидетельства о регистрации брака, не обнаружено. Это тоже следователь был поэтом. Кража лодки. И он записал следующее. Ну, это точняк поэт. В душе поэт. От лодки осталась лишь легкая рябь на воде. Знакомый работает в пейджинговой компании. Скидывает.

0: Мне забавные смс-ки. Чудо. Андрюша, смс-ка. Андрюша, мы купили шикарный намордник, приезжай скорее. Наш человек не ведает, что несет. Милый, забери срочно Машеньку из детского сада и приезжайте скорее, будем варить холодец. Садюги. Милый, пришли смс. Очень хочу услышать твой голос.
1: Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: 7 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Бойтесь людей, которые не курят, не пьют, не употребляют сладкое, жареное, жирное. Если они так издеваются над собой, представьте, что они могут сделать с вами!

0: сожалению, уже весь мир ждать не будет, друзья. Все, начинается новая рабочая неделя, и полно дел вокруг вас. Я уверена, уже прям с самого утра. Хорошо, что пока еще детей в школы и в сады водить не нужно. От этого можно отдохнуть, но приготовьтесь. Буквально 2 недели, и снова сентябрь, и снова все это закрутится и завертится. Ну а пока наслаждаемся здесь в компании друг друга на Юмор-ФМ. Всем доброе утро. У микрофона я, Настя Иванова. Желаю вам классной и легкой рабочей недели. И, конечно же, бодрого утра. Для бодрого утра еще есть веселый чат, где передадим привет и поздравим, и пошутим. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Также и смешно услышим момент. В финале этого часа послушаем и лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Ну а все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент, зачем вызывали?
3: Вы знаете, генерал, я недавно посмотрел новости. У русских все плохо. Ха-ха, у нас получилось.
2: Сэр, а вы смотрели наши американские новости?
3: Естественно.
2: Тогда спешу вас расстроить, все наоборот. У русских все хорошо.
3: Как это все хорошо? Мы же все делали, чтобы у них было плохо. Как это у них все хорошо?
2: Ну, просто русские, они такая нация. Они все делают через усилия, они живут через боль. За ними история их побед, нам их никогда не одолеть.
3: Ну и что вы тогда молчали все это время? Просто возьмем и перепишем всю историю, и все. Мы перепишем так историю, что там будут побеждать все, кто угодно, но только не русские. Сенатор Кевин.
4: Да.
3: Садитесь в мое кресло.
4: Есть.
3: И сейчас мы будем переписывать всю историю. Значит так, чем гордятся русские?
2: Ну, русские гордятся ледовым побоищем.
3: Что это такое?
2: Ну, русские тевтонцы договорились драться на озере. Тевтонцы пришли на озеро и под тяжестью своих доспехов провалились под лед. Все, русские победили.
3: С какого это перепугу? Пишите, победило озеро.
2: Пишите, а как могло победить озеро?
3: А как тут победили русские? Русские просто увидели, как тонут люди, и все. Побоище, ледовое побоище. С какого это перепуга это побоище? Это ледовая ситуация. Просто зимнее происшествие. При чем тут русские? Пишите, озеро великая нация.
4: Есть.
3: Что еще?
4: Русские победили Наполеона, сэр. Наполеон пришел в Москву, они ее подожгли и ушли. Он пошел за ними, они уходили дальше. Армия Наполеона устала и замерзла, а русские не устали и не замерзли. Русские победили.
3: И что тут легендарного, я не понимаю? Это даже как-то немножко по-скотски. А Москву зачем поджигать? Типа не подходите, мы чокнутые?
4: Нет, все проще, сэр. План был измотать. Зима. Французы были одеты не тепло, а русские тепло.
3: Ну так и пишите. При чем здесь русские? Пишите, победила бабушка.
4: Какая бабушка,
3: сэр? Любая бабушка, которая с детства говорит, одевайся теплее. Она победила, она добилась своего. Вот и все. Вот вам жизненный пример. Пишите, бабушка великая нация.
4: Бабушка.
3: Что еще легендарного?
4: Сэр, они еще гордятся Иваном Сусаниным.
3: Но вот здесь я понимаю, это, наверное, какой-нибудь 6-метровый мужик, который вот так вот бошки людям лопал, который вот так вот одной ноздрёй вдыхал первый ряд солдат и высмаркивал за границу. Вот такой богатырь, скорее всего.
4: Нет, просто мужик из деревни. Просто пришли поляки, враги спросили дорогу, он их завел на болото, и они там все умерли.
3: Чего? Опять не дрались? Что за дебилы на них нападают? О, привет, русские, мы пришли вас завоевывать. Покажите, где там замерзнуть и сдохнуть. Что это за прикол? Пишите, победило болото!
4: Сэр, еще русские гордятся тем, что первые в мире отправили в космос 2 собак. Белку и Стрелку.
3: Подождите, 2 собак, Белку и Стрелку? Это 3 животных и кусок часов?
2: Нет, сэр, просто была собака-белка и собака-стрелка.
3: Собака-белка? У них есть собака-белка? Что это такое, собака-белка? Это которая такая машет пушистым рыжим хвостом при виде тебя? Лает, когда ей не даешь орешков? Ну вы поняли, берешь немножко от собаки, немножко от белки соединяешь, и все. Собака-белка. Блин, и что, весь мир в это верит?
2: Ну, да, сэр, даже есть фотографии, хотите посмотреть?
3: Не надо!
4: Откатываемся к санкциям, сэр.
3: Естественно, к санкциям, естественно!
1: «Однажды в России». Лучшее. смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Можно не верить людям, можно не верить прогнозу погоды, но если стучит подвеска, стоит проверить. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой части бесплатна, а на ремонт скидка 15%. Проверьте, пока не поздно. Предложение ограничено акцией действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofri.vitauto.ru.
2: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Кредит при Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нет ничего на свете ядовитей, чем дружный женский коллектив.

0: ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
2: Что, простите?
1: «Передаст». Надежная служба доставки.
2: А как называется?
1: Да так и называется. «Передаст».
2: А кто передаст?
1: Курьер передаст.
2: А что передаст?
1: Посылку, письмо, любой ценный груз.
2: А простите, кому передаст?
1: А кому надо, тому и передаст.
3: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
2: Простите, а курьер точно передаст?
1: А как же? «Передаст» передаст. Куда он денется?
3: Скачайте наше мобильное приложение «Передаст» на ваш смартфон. А наш курьер передаст. Ваша посылка, наша доставка.
4: Комитет по культуре города Воронеж при поддержке ИП «Ашот Карапетович Митяев» приглашает всех любителей бардовской песни на ежегодный фестиваль «Поющий дятел».
5: Так давай споем с тобой, приятель. Поющий дятел, поющий дятел.
6: В этом году наш фестиваль соберет на поляне дружбы самых известных и любимых бардов русского черноземья.
4: Вениамин Удоев, братья Рукоблудские, Алла Хламиди, Поликарп Жужелка, Тимати, Гуф и многие другие.
5: Поющий дятел, поющий дятел.
6: Добро пожаловать на живописный берег реки Мачиха. Поляна дружбы, фестиваль «Поющий дятел».
5: Дружище, дятел, пой, а не долби.
4: Просьба приходить заранее, трезвыми и со своими дровами.
6: Все подробности на сайте фестиваля gitarynegoryat.pay.
5: Пей, а не долби.
7: Чем пахнет настоящий мужчина?
8: О, это я знаю. Пахнет маляр с кипидаром и краской, стекольщик за маской, булочник с добой, рыба и рыбак. Ну, как-то так.
7: Все это прошлый век. Теперь у настоящих мужчин есть свой фирменный запах. Саратовская парфюмерная артель с гордостью представляет новый мужской одеколон «Фрау Меркель».
9: О, я!
7: Мужской одеколон «Фрау Меркель».
8: И она сама приносит кофе в постель.
7: «Фрау Меркель».
8: И она сама выносит мусор.
7: Одеколон «Фрау Меркель».
8: Все приносит, все выносит. И все сама. Это просто фантастика.
9: Я, das ist gut.
7: Новый мужской одеколон «Фрау Меркель». Не устоит даже самая сильная женщина.
4: А также попробуйте нашу новинку. Женские духи «Барсучок». Духи.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelland J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelland J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
14: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Все, на что я трачу деньги, это еда и одежда. Но мне все равно, нечего надеть, и я голодная.

0: Даже если вы далеко-далеко, друзья, все равно передавайте привет, потому что Юмор-ФМ можно взять куда угодно, да. И мы, конечно же, вас сопроводим нашими прекрасными шутками. В веселом чате передаем привет и поздравляем, и, конечно же, шутим, точнее, это делаете вы. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите, не забывайте подписываться. Итак, пишет нам Сергей. Привет любимой жене Надежде и любимым детям Анастасии, Роману, Владимиру и Евгению от вашего папы и мужа. Класс. Мужу Ивану Гагарину от Натальи. Привет, спасибо, что ты есть в моей жизни. Идем дальше. Лиана пишет мужу Айнуру привет, клеим обои, надеемся, не поругаемся. Всем хорошего дня. Класс, спасибо большое, мы желаем, чтобы все у вас обязательно получилось. Сергей передает привет любимому другу Дмитрию, желает ему крепкого здоровья, счастья, удачи и, конечно же, чтобы все мечты обязательно сбылись, и своей прекрасной семье тоже передает привет. Жена, не злись, я специально так написал он. Так, хорошо. Хорошо. Владимира поздравляют с днем рождения Ульяна и Даша. Любимые дочки желают вам счастья, здоровья, любви и удачи. И Константин желает, чтобы у всех сегодня понедельник ладился, настроение было на высоте и обязательно случилось что-то хорошее. Вот этого, кстати, да, мы желаем вам. А случится точно хорошее, потому что мы послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов» в финале. А точнее, не в финале, через несколько минут, а вот в финале мы услышим Игоря Маменко. Тройку лучших анекдотов ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Творческое объединение 1435. Московская область.
1: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
2: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
3: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
2: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
3: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
2: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
3: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельно стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
2: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
3: Вы меня просто повертеть хотите?
4: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
2: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
4: До свидания, Света, до свидания.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
5: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
6: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
7: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами — это большая уда. А вот он идет.
6: Скажите, как стать таким, как вы?
8: Это просто. Запомните мои слова. Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
10: «Шлагбаум».
8: Но не сегодня!
9: Да!
8: Вперед на доставку!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
11: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
12: На старт, внимание, бесплатно! При покупке дисков, колодки и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
13: Все для сварки вместе одном. Называется Верум. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Верум. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
14: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мотоциклист на огромной скорости сбивает воробья шлемом. Тот перевернулся, упал. Явно живой, сердечко бьется, ну, без сознания. Явно все признаки сотрясения мозга. Он его попоил, там побаюкал, ну, надо же вылечить птичку. Он его быстро принес домой, положил в клетку, накрошил хлебушка, водички залил ему в блюдечко такую маленькую и ушел на работу. Воробей очухался, клетка, вода, хлеб. Блин, я убил мотоциклиста. Муж жене говорит: Зоя, послушай меня внимательно. Если я умру, не нужно грустить. Не надо принимать это близко к сердцу. Можешь сразу выйти замуж, я разрешаю тебе. Главное, чтобы детей воспитывали нормально. Она говорит: ты задолбал, нормальный суп. Мне нравится, не ешь.
2: Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. Танцуют.

0: колбасимся.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.

0: часа. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Плохой полицейский.
8: Все живут по моим правилам, даже преступность.
7: И хороший полицейский.
9: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
7: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.

0: 8 часов утра в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета.

0: Если у кого-то есть такая мечта поцеловать первого встречного, ну, может быть, в этом нет ничего плохого. Представляете, это первый встречный или это первая встречная окажется судьбой у вашей на всю жизнь. И все, и будет любовь, дети, свадьба, и прекрасно. И новые слушатели на Юмор.ФМ тоже появятся. Доброе утро всем! Здравствуйте, у микрофона я Настя Иванова, рада вас всех приветствовать. В новом часе, как всегда, будем вместе проводить хорошо время. В веселом чате передадим привет и поздравим, и, конечно же, пошутим. Пишите на наш номер плюс 7-915-0303-567, не забывайте подписываться. И из веселого в финале этого часа монолог Михаила Жванец. К вам также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатья с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Сборная КВНщиков G-Drive.
3: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
4: Добрый день.
5: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
4: Это холодная вода.
5: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
4: Это горячая вода.
5: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С дойкой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
4: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
5: А вот это вот что за цифра?
4: Отопление.
5: Да. А отопление это что?
4: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
5: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
4: Ну, значит, столько накапало.
5: Накапало!
4: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
5: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
4: Уборка снега.
5: А снег, по-твоему, это что?
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: реклама.
1: Можно не верить людям, можно не верить прогнозу погоды. Но если стучит подвеска, стоит проверить. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой части бесплатна. А на ремонт скидка 15%. Проверьте, пока не поздно. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofree.vital.ru.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Скучно. Так хочется хорошую компанию. Хорошую маленькую нефтяную компанию.

0: FM. Шутки.
1: Толстый продавец лифчиков Вадим терпеть не может фразу «Ну, где-то как у вас».
0: И

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. УГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Дарья, менеджер по рекламе из Самары, спрашивает.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Живу с мужчиной уже 3 года. Встречаемся 5 лет. Замуж, естественно, не зовет. Вот. Вопрос. Как набраться храбрости и уйти от этого молодого человека, чтобы в дальнейшем встретить мужчину, готового к ответственности, построить здоровые отношения, семью, ну и так далее, собственно.
2: Сатья отвечает.
4: Ой, какой хороший вопрос. Какой... Очень редко бывают подобные вопросы от мужчин, потому что живу с бабой уже 5 лет, зову ее, никак не берет замуж, не хочет за меня, я требую, кольцо купил, предложил. А она говорит, да мне не надо, зачем это нужно? Почему-то так чаще всего не происходит. Потому что мужчина как? Мужчина встречает женщину, и мужчина хочет заниматься сексом с женщиной. Он с ней занимается сексом. Потом женщина говорит, а ты не хочешь заниматься сексом со мной специально отведенном месте, чтобы не бегать. Он говорит, ладно, удобно. Переходит туда и начинает заниматься с ней сексом в специально отведенном месте. А ты не хотел бы еще и поесть что-нибудь между сексом в специально отведенном месте? Хорошо, нормально, можно поесть между паузами, между сексом в специально отведенном месте. Она говорит, возьми меня замуж. Он, в смысле? Где? А когда вообще это началась история? В какой момент? Ну, это ты просто со мной сексом занималась, а я с тобой занималась сексом на эскалаторе, который вез нас в брак, в настоящий. Я хитрая, и теперь я буду выжимать мужчину расстраиваться, потому что ты очень хорошо подходишь для секса, но, возможно, очень не подходишь для брака. Это разные совсем проекты. А если ты и дальше собираешься через постель попадать в брак, так какой смысл? Ты уже, ну, уже этим занимаешься. Ну, дальше занимайся. Вы понимаете, о чем я? Какая жестокая боль. Все такие, ну что такое? Это просто человек другой. Это технология говенная, девочки. Все очень просто. Вы должны четко понимать проект, который вам нужен. Дальше вам нужно найти человека, который подходит вам под этот проект. То, что мужчина вас не зовет, означает только одно. Кто знает?
5: Не надо ему это.
4: Ой, красивые дуры. Вы для брака не подходите. Вы подходите для безответственных сексуальных отношений. Чувствуете, как ужасно признаться?
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат-чат-чат-чат.
1: Фотки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей. С 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
17: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Жена мне сказала, что я вырос как личность. Конечно, ее точные слова были: «Ты сильно разжирел», но я понял, что она имела в виду.

0: приветы и поздравления в веселом чате на Юмор-ФМ. Все, что мы любим так сильно, будет сейчас здесь озвучено. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. Пишет нам Дмитрий, Ржев, Дима. Рабочий день начался, крепись. Класс, видимо, сам себе же пожелал. Дмитрий, вы супер. А дальше идем. Людмила пишет, доброе утро, замечательные песни. Большой привет всем. Людмила, вам классного дня. И вам тоже мы отправляем наш пламенный приветище. А, доброе утро, любимое веселое радио. Меня зовут Дмитрий. Сегодня какой-то наплыв Дмитриев у нас утром. Рад снова начинать день вашей компании. Спасибо. Хочу передать привет вашему коллективу, который делает наше настроение. Ну и привет всем-всем-всем. Хорошего дня и отличного настроения. Спасибо, Настенька. Обнимаю, Дмитрий, взаимно. И я вас тоже обнимаю. Хорошего вам дня, конечно же. Круто, что вы с нами. Круто, что вы нас тоже этим прекрасным утром поддерживаете. Представляете, насколько у нас крутые слушатели, что вы нам помогаете утром вставать в 5 часов утра, приезжать в студию и, конечно же, это время проводить вместе с нами. С вами, точнее. Это ли не счастье? Конечно же, счастье. Поэтому мы здесь все вместе держимся и классно проводим время. Спасибо за это вам искренне. Дальше идем. Доброе утро, Тольятти. Всем хорошего настроения, отличного дня. Снежаночка, родная, я тебя люблю. Твой муж Илья. Так, друзья, следующие приветы будут ровно через час. Присылайте все так же в наш веселый чат. Ну, а пока послушаем анекдоты самого лучшего Дэна, а в финале услышим Жванецкого. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. Сочи.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Иногда, друзья, вынуть на часок голову из интернета – это даже очень полезно. Жена вернулась с работы и рассказывает мужу. Представляешь, сегодня на работе часа полтора. Полтора часа не было интернета. Да ты что? И что же вы делали? Да слушай, вообще, да ну так, типа, выпили весь чай, поговорили, наконец-то познакомились. Пить надо меньше надо пить. Рассказываю. Пьяный муж под утро возвращается домой. Еле-еле попал ключом в замочную скважину, как-то открыл дверь, заполз на четвереньках в квартиру, зацепил табуретку, та, в свою очередь, вешалку, велосипед, лыжи. Лыжи цепляют люстру, все падает, грохот страшный. Выбегают заспанные дети, перепуганная жена. Муж обвел всех совершенно пьяным, но полным любви взглядом и говорит... «Ну чё, родненький, не спится вам без папки, да?» Ну что ж, отправимся в драматический театр. Супруги в театре ждут начала представления, беседуют. «Сарочка, золото моё, тебе удобно сидеть?» «Да-да, очень удобно». «А тебе все видно, Сарочка?» «Да-да-да, спасибо, мне все прекрасно видно». «Сарочка, а тебе не дует, Сарочка?» «Нет, мне совершенно не дует». «Сарочка, а давай...» Поменяемся местами.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: На старт! Внимание! Бесплатно! При покупке дисков, колодки и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В борьбе с лишним весом живот всегда оказывается на полшага впереди.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжать движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Сядь правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все свободны. Все свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений. После указа. Когда-то казалось, что все по чуть-чуть, мы уже почти добились этого, интеллигенция еще сопротивлялась, но непосредственные производители и большая часть крестьянства были охвачены этим подъемом, и все, как вы помните, с утра. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает такой точностью. Теперь участились случаи трезвой сборки. Тогда выявились конструктивные недостатки. Порой случается, что конструктивно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну лет 10, наверное, назад. Ну приспособился народ, ну публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел?

0: Теперь можно путешествовать чаще.
1: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: Москве 9 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Нет ничего более сытного, чем перловка. На моей памяти еще никто не просил добавки. Все наедались с одной порцией.

Если вы тоже там где-то потерялись, друзья, напомню, что сегодня понедельник, нужно как-то собираться, приводить свои мысли в порядок. Ну, а это лучше всего сделать, конечно же, в нашем веселом чате. Номер +7 915 0303 567 будет передавать привет и желать всего самого хорошего. И, конечно же, вы шутите, присылайте свои самые лучшие шутки. Все обязательно озвучу ровно через 30 минут. Кстати, у микрофона я, Настя Иванова. Всем доброе утро, здравствуйте. Еще расскажу, что у нас будет в плане развлекательной программы. В финале этого часа рубрика «Шутить извольте» с Михаилом Пальцемака. Также услышим 5 шуток Фоменко про котиков. В середине часа Гар Дмитриев поделится детскими перлами. Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. Это Юмор ФМ, «Шутки песни», «Автомобиль за улыбку».

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: Я подметаю руки, обычное дело. Я дворник в Петербурге, почти собрал тело.
3: Губки бантиком, бровки домиком. Похож на губка бантичного бровку домика. Бровка домик.
0: На Юмор ФМ.
4: Ой, сейчас будет разнос. Сейчас мне надо... Это очень смешно.
5: Утекай. В Беларуси нас ждет маньяк. Хочет нас подсадить на крючок.
4: Крючок!
3: А что это?
4: А кто это еще спроси?
3: Президент?
4: Да.
3: Он так говорит?
4: Да.
3: Он так говорит крючок?
4: Ну, там все так говорят. Это язык их?
3: Айкос купил с ментолом, старым носком воняет.
4: Господи, как они только не воняют. Паласом, лоском, кошкой.
3: Лотком?
5: Воскресенье, день рождения у тебя. Понедельник, день рождения у тебя. И во вторник, день рождения у тебя. Тебя рожали 3 дня.
3: Когда кота ты позовешь, боюсь тебя он не услышит. Ботинки он твои распишет, ты их по запаху найдешь. Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через 3.
3: Все непременно, на том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
9: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Внучке Еве 4 года. Вечером бабушка ей говорит: «Ева, ты уже большая, собирай свои игрушки сама». Ева в ответ: «Бабуль, вы там с дедом определитесь уже. А то как помаду брать — маленькая, как игрушки собирать — сразу большая». Даше 3 года, и она давно мечтает о домашнем хомячке. Мама категорически против. Даша с папой заходят в зоомагазин купить корм для рыбок. По традиции девочка залипает у клетки с хомяками и вновь просит купить ей хотя бы одного. Папа в ответ: «Даш, ну ты же знаешь, что мама очень рассердится». «Да? Ну ладно, пойдем, пап. Когда мама помрет, тогда хомячка и купим». У 5-летней Камилы спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Ну, мама моя бухгалтер, но я хочу быть как папа. Никто не знает, где и кем он работает, но деньги приносит».
0: Угарный папа.
1: Варе 3 года. Мама готовит обед и спрашивает: «Доченька, тебе салатик порезать?» «Да», — отвечает Варя. Мама порезала овощи, добавила сметану и зовет дочь к столу. Варя смотрит на тарелку и громко заявляет: «Что это за бледно-то ты мне тут подсунула? Вообще-то салатик должен быть с маслицем». Лада 5 лет сидит на кухне, рисует козлят и рассуждает про себя: «Вот эта мама, она будет козочкой. А вот я буду козленочком». Отец вмешивается: «А папа кем будет?» Дочь, немного подумав, отвечает: «А вот это папа, он будет козлина». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
1: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждой домохозяйки есть свой маленький секретик. Вот, например, Наталья Евгеньевна отравила своего мужа, а Зоя Андреевна добавляет в суп сушеный базилик.

И снова приветы с шутками прозвучат сейчас на Юмор ФМ. Если вы еще не успели написать, то номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписывать свои смс-сообщения, конечно же. Писать нам можно во всех мессенджерах. Самое главное, подписывайтесь. Так, а передаю привет мамочке Наташе. Она у меня самая лучшая. Едем домой из отпуска. Все у нас замечательно. Мы за вас очень даже рады. И здорово, что у вас после отпуска такое веселое настроение. Идем дальше. У меня сегодня день рождения. Отмечаю 35 лет. Настроение шикарное. Передаю привет дочке Даше, сыну Матвею. Я вас очень люблю. Матвей, возвращайся домой. Я очень соскучилась. Из Зеленограда от Беляева Екатерины данное послание. Екатерина, наше вам ура. С днем рождения. Пусть сбудутся все-все-все ваши мечты. Владимир передает привет. Желает всего самого хорошего всем и желает хорошего настроения. Спасибо большое. Ирина, любовь моя, спасибо за нашего сына. Ему сегодня 25, а цветы, как всегда, мне. Ну, Ирина, видите, если у женщины дома на столе стоят цветы, это говорит лишь об одном, что она точно удачно вышла замуж. Дальше идем. Передаю привет в город Челябинск от Марии. Передали. Карина передает привет Серафиме. Она сейчас на даче и не отвечает мне. Наверное, заслушалась Юмор ФМ. Скорее всего. Так, Кирилл из Москвы желает всем классного дня. Девчонкам своим передает привет Светлана. Друзья, продолжим передавать приветы в следующем часе. Номер наш по-прежнему +7 915 0303 567. Пишите свои смс и не забывайте подписываться. Веселый чат. Поделись

0: Хоменко. 5 шуток про котиков.
1: Кошки — это просто маленькие вредные женщины в шубах. Если ваш кот утром загадочно улыбается, тапочки лучше не надевать.
2: А нельзя ли как-нибудь скромнее кошачий корм называть? Почему моя кошка жрет рагу из кролика в сливочном соусе, а я макароны с сосиской? Объявление.
1: Стригу котов. Возможно, кастрация. В общем, как получится. Очень ласковая девочка вгладила кота в пол.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГР 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
7: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Может, нейросеть уже способна рисовать картины, как настоящий художник, но уехать в Питер во время творческого кризиса и там уйти в запой ей пока не по силам.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья. Мир знает немало замечательных, даже великих композиторов. Все они попали в историю благодаря таланту и труду. Но также эти замечательные люди попадали и в истории. Порой весьма забавные. Несколько таких историй вашему вниманию.
0: «Шутить изволите».
1: Как-то раз знаменитый пианист и композитор Антон Рубинштейн давал концерт в особняке великой княгини Елены Павловны, родственницы царя Николая I. После концерта знатная хозяйка завела с музыкантом скучный, высокопарный разговор. «Дорогой господин Рубинштейн», — промолвила она, — «справедливо ли утверждают, будто пианистам надо родиться?» «Это правда, ваше высочество», — ответил Рубинштейн. «Невозможно играть на рояле, не родившись». Выдающийся композитор и ученый Александр Порфирьевич Бородин был весьма рассеянным человеком. Как-то он поехал за границу. Во время проверки паспортов на пограничном пункте чиновник спросил, как зовут его жену. Бородин в это время думал о чем-то своем и не сразу понял вопрос. Чиновник посмотрел на него с подозрением. «Вы не знаете, как зовут вашу жену?» В этот момент в помещение вошла жена композитора, Екатерина Сергеевна. Бородин бросился к ней с криком: «Катя, ради бога, скажи, как тебя зовут?» Знаменитый виолончелист и композитор Мстислав Ростропович регистрировал свой брак с Галиной Вишневской. Регистраторша сразу узнала знаменитую солистку Большого театра и поинтересовалась, за кого она выходит замуж. Увидев довольно-таки невзрачного жениха, регистраторша сочувственно улыбнулась, а с трудом прочитав фамилию Ростропович, сказала ему: «Ну, товарищ, у вас сейчас есть последняя возможность сменить фамилию».
0: «Шутить изволите».
1: Да уж, Мстислав Леопольдович имел все шансы выйти из ЗАГСа абсолютно новым человеком. На этой позитивной ноте я, Михаил Семенович Полицей Мака, ненадолго покину вас, но обязательно вернусь с новыми историями из жизни знаменитых людей. До встречи.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
4: Да, детка...

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Phoenix со скидкой 30% по 6 сентября.
5: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Новости астрологии. Как выяснилось, по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.

0: Но пока рано еще провожать лето, друзья. Точно это не стоит делать, несмотря на то, что буквально 14 дней остается до завершения 3 месяцев лета. Представляете, но впереди не менее прекрасная осень. А вообще, кстати, Новый год впереди, а там под Новый год мы вообще-то кому-то автомобиль подарим. А кому, узнаем только под Новый год. Ну а пока у каждого из вас есть возможность загрузить свою фотку на сайт веселорадио.ру, принять участие в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». А если вы уже в игре, то внимательно слушайте Юмор-ФМ, потому что совсем скоро прозвучит та самая шутка, я кому-то из вас позвоню, и ваша задача будет ее правильно назвать. Ну, а я, это Настя Иванова, всем привет, здравствуйте. Еще в этом часе у нас будет веселый чат, присылайте приветы и поздравления, а из смешного послушаем задорного, реалити-криминалити, я такого не говорил, и выпуск биг-стендапа. А все это, напомню, Юмор-ФМ, шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
2: Всем привет. Я недавно переехала в Москву и заметила, что здесь часто понтуются какими-то дорогими шмотками, брендами. У меня такой друг, он покупает жутко дорогие кроссовки, а потом целый месяц живет в них. Ну, он недавно купил себе кроссы за 80 тысяч, они ему натирают, но он не ноет, спокойно разувается в подъезде, выливает кровь и заходит в квартиру. Я сама родом из сурового сибирского города, из Новокузнецка, сменила там 9 школ. У меня была школа с математическим уклоном, с углубленным изучением английского языка. Вот последняя была просто, кирпичная, с углубленным желанием переехать из Новокузнецка. А поаплодируйте те, кто скидывался в школе на шторы. Мы скидывались на аборт одноклассницы. Одна бы она второго не потянула. Ну, реально, у нас в 9 классе забеременела одноклассница. Мы с подружками решили собрать денег. Все-таки мы тоже были на этой вписке. И мы собрали нужную сумму, отдали ей, а она ушла после 9 и родила. Прикиньте, деньги забрала, и физру ей автоматом поставили. Все-таки отец. Но в моем городе вообще никто не удивился, что девочка в 15 родила. Всех бесит, что у меня нет детей в 30. Если честно, из моего класса не рожала только я и пацаны. Меня реально осуждают люди оттуда. Они когда узнают, что я в Москву переехала не для того, чтобы проституткой стать, вообще со мной разговаривать перестают. Недавно подружка написала: «Лиля, где твои дети?» Я думаю, ну, судя по количеству твоих, мои у тебя. Такое чувство, что есть какой-то график, и я там всех очень сильно подвожу. Как будто из-за меня на физре у 2-го Б команды поровну не делятся. У моей подруги 4 детей, и она говорит: «Это счастье». А у самой глаз дергается. Ну, потому что младший, сидя на коленках, в него пальцем тыкает. Она последний раз отдыхала, когда во время родов 3-го сознание потеряла. 4 детей, ни один не ведет себя нормально. Мы с ней 10 минут разговаривали на улице, они вокруг нас изменили ландшафт. Но подруга детей не ругает. Она говорит, что в Китае детям до 6 лет ничего запрещать нельзя. Так может, потому что в Китае ребенок по 8 часов на заводе пашет? Ну, ему в целом не грех вечером пойти с друзьями пивка выпить. Еще постоянно говорят, надо было раньше рожать, сейчас бы уже совсем взрослый был. Ну да, взрослый, но не до такой же степени, что ему 37, и он сам зарабатывает. Вот это я понимаю. Приходишь домой, у него там хобби, настойки свои делает. Меня ужасно бесят люди, которые дают советы. Ну и там же не советы, там совет, он один, он не меняется. Не было такого, что звонит тетя Люда из Прокопьевска, говорит: «Рожать тебе пора». А в другой раз звонит и говорит: «В Газпром, вкладывайся, там акции растут». Ну и раздражает, что обычно советуют завести детей люди, у которых дети у самих очень спонтанно появились. Ну это же не те люди, которые 3 года ходят в центр планирования семьи, там ребенок уже на свадебной фотке есть. Ну он в таком возрасте, что вместе со всеми кричит: «Сыр!». Вообще есть неадекватные родители, я как-то работала аниматором на дне рождения 2-летнего малыша, и его отец настоял, чтобы я была в костюме женщины-кошки. Ну, дети же любят латекс, грацию, красную помаду, BDSM-подтекст. Никогда еще с таким энтузиазмом взрослые мужики не выполняли детские задания. Там на вопрос, как собачка делает, один реально залаял и слюну пустил. У меня на этом все, спасибо большое.

0: реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 200 86. 58 200 86.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: большой и чистой 13-й зарплаты.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Друзья, раскрутился наш улыбайзер. Прямо сейчас стартовал наша суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новенький автомобиль. Правила простые. Вы загружаете фотки, делаете их, да, на свой смартфон. Обязательно широко улыбнуться. Далее загружаете все это в наш улыбайзер. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка ваша задача назвать правильно шутку, забрать 3000 рублей, стать нашим суперфиналистом и, конечно же, в конечном итоге забрать новенький автомобиль в суперфинале, который, кстати, состоится под Новый год. А прямо сейчас я предлагаю переходить к игре и надеюсь, что все участники нашей игры уже с нами на связи. Ну, они как минимум сидят и ждут, когда же мы им позвоним. В общем, друзья, все, самое время сказать улыбайзер стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Будем звонить мы Константину в Дальнереченск. Ого, я даже не знала, что такой город существует. Видите, Константин, знакомимся с географией. И с вами, надеемся, что познакомимся мы прямо сейчас. Набираю ваш номер. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения. Константин, верим, надеемся и ждем, что вы с нами на связи. 30 секунд, чтобы послушать гудки. И, конечно же, услышать ваш ответ. Ой, Константин, напомню, что 3000 рублей на кону. Конечно же, место почетное, знаете, с кожаным креслом, оббитое бархатом, может быть, спинка. Можно как угодно представить. О, Константин, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Супер игра автомобиль.
3: Вызываемый не может ответить. Ему связаться
2: с вами? Да все, уже не надо с нами связываться. В лучшем случае мы свяжемся с ним. Вообще, не в лучшем случае, неправильно сказала. А мы с ним можем связаться еще раз, потому что по правилам нашей игры, по правилам нашего улыбайзера, он может еще раз выбрать Константина, и мы можем ему позвонить. Самое главное, чтобы в этот момент Константин был с нами на связи. И, конечно же, знал шутку, чтобы мы ему отдали 3000 рублей, отправили в суперфинал и, возможно, под Новый год подарили новенький автомобиль. Такое, кстати, может произойти с каждым из вас, наши уважаемые слушатели. Будьте с нами на связи, загружайте улыбки. Вот сегодня загрузили, завтра можем позвонить именно вам. И если вы правильно назовете шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом. И, возможно, в суперфинале нашей игры вам мы отдадим новый автомобиль. В Новый год, в 27-й поедете. И еще важно, что участие в нашей игре бесплатное, так что присоединяйтесь. Соединяйтесь, ну а этот эпизод игры я завершаю и раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто.

0: Так, ну в этом часе мы вам можем подарить шутки, приветы, поздравления, которые вы же нам и напишите. Пишите, кстати, номер наш +7 915 0303 567, и через 14 минут в веселом чате я все это озвучу. Также напомню, что будет смешное. Например, в финале этого часа послушаем монолог у Михаила Задорнова. Услышим Игоря Мухича в рубрике «Реалити-криминальти». Ну а прямо сейчас неповторимые, уникальные цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Когда я перехожу дорогу, машины смотрят по сторонам. Я не сдал экзамен по русскому языку, потому что он свой. А своих не сдают. Однажды отец побил меня новым макбуком. Не ожидал от него такой техники. Бесит, когда ты поворачиваешь голову, а капюшон не поворачивается. И не видно ни хрена. Не будь эгоистом. В первую очередь подумай о себе. Пыль улеглась... Пожалуй, я прилягу.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стогниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Рахтин.
3: Ну я работаю. Потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
14: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
18: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
20: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Зарплата мне шепчет: давай сходим куда-нибудь. А я ей отвечаю: дома сиди, маленькая еще.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Стартует веселый чат прямо сейчас на Юмор.ФМ. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Передай привет своей работе. Я догуливаю отпуск, хотя уже соскучился по коллегам. Написал все это Николай. Николай, ну вы счастливый человек. Значит, у вас классный коллектив и классная работа. Но отпуск все-таки с удовольствием отгуляйте. Потом будете скучать по отпуску. Привет девчонкам из отдела медицинской техники города Новосибирска. Алина передает. Дальше идем. Екатерина, город Киров. Привет всему коллективу. Всего хорошего и отличной рабочей недели. Класс. Идем дальше. Привет коллегам Наталье Владимировне и Екатерине Владимировне и желаем хорошего дня от Полины данное сообщение. Антон просто передает привет всем. Также есть такое послание: с добрым утром, Юмор.ФМ, хорошего дня. Всем привет, особенно любимому Сереже из Полевянки. Я его очень сильно люблю. Друзья, впереди реалити-криминалити, в финале Задорнов, веселый чат ровно через час. По-прежнему жду ваши привет, шутки, поздравления.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити-криминалити.
3: Обвинение в харассменте отрицаю, потому что не знаю, что это такое. Цеплакову я прижал в углу подсобки из нормального человеческого влечения. Выпивший был по случаю Международного дня 8 марта. И думал, что она тоже в хорошем настроении. Перед Цеплаковой извиняюсь, но писать в полицию по всяким пустякам тоже не дело. Курьер не прибыл с посылкой по указанному в заказе адресу в связи с тем, что русско-таджикский онлайн-переводчик не распознал название улицы имени героя революции Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Согласно показаниям задержанного, правонарушение он совершил осознанно, из хулиганских побуждений и в надежде на 15-суточный административный арест, так как является отцом 4 малолетних детей. На входе в метро сотрудники транспортной полиции потребовали от меня поставить рюкзак на сканер, а потом начали проверять документы, как будто я похож на преступника. Потом рюкзак вернули, а уже после выхода из метро и возвращения домой я обнаружил, что из него пропала пачка семечек и газета с кроссвордами. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок по нам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У студентов две приметы. Снег выпал, скоро сессия. Снег растаял, скоро сессия. Вывод: во всем виноват снег.

0: В Америке, да что догадались, гениально, гениально. В Америке во всех городах проблема с парковкой. Поставил не там машину, штраф, подсчетки, полицейский вот так вот пишет, выписывает и подсчетки подсовывает. А копию оставляет, естественно, себе. Что наши делают? Оставляют машину в любом месте, но со штрафом своим ездят много лет и сами подкладывают себе под щетки. Все. Тупые америкосы идут, им на ум не придет, что ему уже 10 лет этому штрафу, а у них же инструкции одинаковые много лет. Суши с доставкой на дом заказали. Наш отец работает в ГАИ. Мы всегда суши из разных ресторанов, они мне пишут, а также пиццы едим бесплатно. Мы заказываем, звоним ему, а есть правило в нашем городе почти во всех, кто доставляет продукты. Если через 40, позже, чем через 40 минут, бесплатно. Поняли? Все поняли. Он за ними едет, тормозит, проверяет документы, шины, как колеса накачаны. Они опаздывают, бесплатно едят. Вот все. А это гениально. Меня остановил дорожный инспектор за превышение скорости и спрашивает, что ж, товарищ водитель, так быстро едете? А я ему отвечаю письмо. Это хвастается мне, мужик. Я быстро еду, чтобы не попасть в аварию. У гаишника недоумение. А я ему говорю, понимаете, вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Соответственно, чтобы сократить это время, я должен быстрее двигаться, понимаете? Гаишник сказал, ты мне запиши эти слова и езжай. Мой дед ветеран, у него воровали дрова, в деревне жил. Он решил наказать вора, а кто не знает. Готовы? Он в одно полено положил взрывчатку. Когда соседний дом разнесло, он узнал, кто вор. Вся деревня слышала взрыв и узнала, кто ворует. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. Знаете, в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Американским полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографию пингвина.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Плохой полицейский.
12: Все живут по моим правилам, даже преступность.
11: И хороший полицейский.
13: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
11: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.

0: столице 11.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Иногда сидишь и думаешь: «Господи, ну за что мне все это?» А потом вспоминаешь, что есть за что, и думаешь: «Ну так-то еще пронесло».

0: абсолютно согласна, Зиверт, что каждому нужен человек. Вообще, острее всего ощущаешь одиночество или свободу, называть как хотите. Конечно же, в осенний период, да, в зимний период, когда хочется кому-то прильнуть, вместе посидеть под пледом. А вот летом, кстати, можно бросить все силы на то, чтобы найти свою вторую половинку. Почему бы и нет? Потому что все активно гуляют, чем-то занимаются, куда-то ходят. Осенью уже такого не встретишь, потому что все от работы до дома. Поэтому, друзья, если вы еще все еще свободны, прямо сейчас отправляйтесь на поиск второй половинки. Ну или передавайте привет уже действующей второй половинке и желать чего-нибудь хорошего и, конечно же, шутить в нашем веселом чате. Номер наш +7 915 0303 567. А совсем скоро, буквально через 30 минут, я все это озвучу в веселом чате. Кстати, у микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Ну и еще дополним этот прекрасный день нашими шутками. В финале часа послушаем нашу любимую рубрику «Анекдоты Игоря Маменко». Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Ну а все это Юмор ФМ. Шутки, песни, а автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
2: Саш, ты меня слушаешь, Саш?
3: Да, да. Да вот тут Денис сторис выложил. Такие они, оказывается, с Катей опять летали отдыхать.
2: О.
3: Смотри, да, уже раз 10-й за год, мне кажется. Слушай, я не понимаю, откуда у него деньги, а? Ну, я Дениса знаю много лет. Он бычкует Айка, Свет, понимаешь? Он его растягивает на 2 раза. А ты знала, что он на работе под кулером ноги моет, потому что у него дома нет горячей воды? Вот это Денис, понимаешь? Откуда у него деньги? Я вообще понять не могу.
2: Я не знаю. Сейчас они придут, сам у них спросишь. Может, они единственные люди, у которых с этим хомяком что-то получилось. Натапали себе на отдых, я не знаю.
3: Ну, если только так, да.
2: Ты видел, какие у них телефоны раздолбанные? Может,
3: фу! Это... Я про это и говорю.
4: Опоздали, блин, извините, блин. Так долго сюда ехать, конечно, очень долго добираться. Эх, ты это, там поставила завершить поездку на электросамокате?
2: Ну, конечно, еще час назад, когда ты сказал, все, дальше спуск, просто катимся.
4: Все, фу, да. Давай, садись.
2: Вот, да. Привет.
3: Подождите, а вы что, вы с другого конца города на самокате приехали?
4: Ну, конечно, так дешевле. Еще дождь, такси стоит 1200.
2: Сейчас.
4: Пошли они, елки-палки. Я за 1200 в Бангладеше могу 2 улицы купить, понимаешь?
2: Правда.
4: Вы, кстати, были в Бангладеше? Я советую, съездите в Бангладеш.
2: Обалденно, обалденно.
4: Обалденно просто.
3: Слушай, Дэн, объясни мне одну штуку, пожалуйста. С одной стороны, как бы, у тебя же всегда нет денег, да?
4: Так.
3: У тебя всегда нет денег. Я вот один раз тебе дал тряпку, чтобы ты руки от краски вытер. Вот, а ты сегодня пришел в этой футболке, смотри, да?
4: А что, она своя крафтовая?
3: Да, да, а с другой стороны, смотри, я, да, у меня хорошая работа, да. У меня прям нормальная зарплата. Не такая, как у доставщиков, да, конечно, но на уровне. И я, понимаешь, не могу себе позволить поехать в отпуск, да? А у тебя прям, я не знаю, у тебя прям не жизнь, а реклама Баунти, Дэн.
2: Да ну не выбирайте вы эти отели дорогущие, где по территории араб гепарда на поводке выгуливает. Где этот британский солдат на входе стоит красивый, нарядный. И 3 магазина элитных купальников на первом этаже. Зачем оно надо?
4: Не нужно, конечно. Нужно выбирать такой отель, в который возвращаться неохота, понимаете? Такой отель, где вот ключ в двери, это прям, ну, не пластиковая карта, а прям ключ. Вот с таким 4-килограммовым брелком, понимаете? Такой отель, в котором тебе персонал может сказать реально, типа, в душе не деру. Вот такой какой-то отель, да? Нам так говорили, помнишь? Да, да. Нужно выбирать отель, который только ночевать, понимаете?
3: Как бы с отелем понятно все, но дорога же тоже нехило встает, а?
5: Дорога, да.
4: Да это просто чекать в интернете нужно, реально, вот просто смотреть классные вот такие варианты. Мы вот недавно в Балыкесир слетали.
2: О, это вообще!
4: За 4 тысячи. Да, там было 14 пересадок только по России, да. Но 4 тысячи туда-обратно на двоих.
2: На двоих? Это копейки.
3: Что это? И что за Балыкесир?
4: Это Турция. Анталию знают все.
2: Да.
4: А есть еще много разных городов.
2: И еще каких красивых,
4: да,
2: городов.
4: О, сейчас, секундочку. Опа, доставщик.
2: А.
4: Сейчас. Алло, сейчас. Короче, вы заказываете, а ты не заказывай.
2: Ну, конечно.
4: Я нам доставку оформлю.
2: Да-да-да.
4: Побегу, сейчас заберу. Алло, Курбан, я бегу, остановитесь, я сейчас сам вас найду.
5: Вы молодцы, ребят. Ну что же, по их схеме, Саш, поехали.
2: Нет!
5: По их схеме.
6: Они молодцы, да.
2: Не вздумайте, слышите? Не вздумайте никогда вот так вот экономить на отдыхе. Это я вам как друзьям советую.
3: Так,
2: почему?
3: Интересно.
2: А потому что это не отдых, это кошмар. Это я вам серьезно говорю. Это только на фотографиях красиво. А так мы отдыхаем в местах, где на базаре можно калаш купить. Где нужно уметь плавать. Километров на 5 в час быстрее, чем крокодил. Потому что иначе догонит и сожрет. Я вообще не понимаю, где он находит эти путевки. Они даже не горящие. Это пепел. Одно радует, что в каждый город мы можем приезжать не более одного раза. Потому что он делает все, чтобы нас депортировали.
6: Слушай, ну спасибо, что предупредила, на самом деле, да, что-то аж на работу захотелось.
2: Мне кажется,
6: что ты улыбаешься.
2: Да, Денис, да? Что? Какая Албания? Какие 2 недели, Денис? Да что ж.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.
7: Судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал,

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.

0: нас. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
2: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
3: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
4: Ну, это просто фантастика!
1: Да! Моторное масло икорное. Самая настоящая научная фантастика.
5: От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
2: Превращает обычный двигатель в вечный.
4: Но, наверное, это очень дорого.
5: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
2: Моторное масло икорное. С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
6: Лучшие любовники в мире животных?
7: Кролики?
6: Вы не поверите. Пингвины.
7: Пингвины? Ну надо же!
6: Да. Тысячелетиями жители Мазарских островов использовали слюну хохлатого пингвина для решения деликатных проблем. Теперь слюна пингвина пришла на помощь российским мужчинам. Пингвипрост. Революционный препарат для лечения немочи и нехоти. Пингвипрост.
7: Почувствуй всю силу любви королевского хохлатого пингвина.
6: Препарат Пингвипрост. И ваша дисфункция снова функция. Спрашивайте Пингвипрост в поликлиниках и пингвинятниках вашего города. Пингвипрост.
7: Пингвина слюна мужчинам нужна.
8: Целый год вы работали над имиджем трудного соседа. Сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск.
1: Подумайте о соседях.
8: Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на две недели поселится уверенно матерящийся попугай.
9: Попка хороший!
8: Агентство по прокату попугаев категории 18+. Попка дурак.
9: Сам дурак.
10: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть. И никогда не спят.
8: Агентство «Попка дурак».
9: Себя пастухи придурок.
10: Соседи будут рады вашему возвращению.
8: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38попугаев.блин.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Экологи потребовали запретить улыбку, потому что от улыбки станет всем теплее.

0: шутки, приветы и поздравления прямо сейчас прозвучат здесь, в эфире Юмор ФМ. Ну а если вы еще не написали по какой-то причине, то, пожалуйста, номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Пишет нам Елена. Привет моим любимым супругу Андрею, сыну Марку. Обнимаю, работаем на даче. От Елены из Москвы. Класс. Микрякову Михаилу передает привет Оксана и его семья. Привет Татьяне. Тань, скоро грядка закончится, зато будет картошка. Поедим драников. Все это написал Александр из Ставропольского края. Классно. Представляю, как вам будет вкусно. Любимой жене Елене, все будет хорошо. От Вячеслава. Значит, такое сообщение есть. Самое улыбчивое и смешное радио. Привет. Наша семья вернулась из отпуска. Почти 5000 километров преодолели вместе с вами. Ого! Вот это круто! Спасибо за искрометный юмор, прекрасное музыкальное сопровождение и интересные комментарии. Столица Московской области. На привет от Андрея. Андрей, классно! Классно! Мы очень рады, что вы добрались, что все у вас хорошо и, конечно, что все это вы делали вообще вместе с нами. Есть такое послание. Здравствуйте, Юмор ФМ. С началом рабочей недели желаю вам и слушателям легкой недели, хорошего настроения. Любимому мужу Семену привет, ты лучший, от твоей Катюши. Класс, друзья, ну а дальше в следующем часе будет вас развлекать Денис Савельев, а точнее передавать ваши приветы и поздравления. Пишите ему в веселый чат. Ну а пока послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов», также услышим анекдоты Игоря Маменко. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Анна-Мария Кострома.
1: Экспедиционист после тяжелого дня возвращается домой.
2: Да ну все, блин!
3: А что такое?
2: Да ничего!
4: Че, опять бабка с палками или скандинавской ходьбы психанула? Че, где, йод можно дать?
2: Да хуже, блин! Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
4: Ну все, все. Ладно,
2: все. Еще эти фонари появились, камеры везде. Похорошела Москва при Собянине.
4: Ладно.
2: Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь замерз.
4: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
2: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
4: Не знаю, как.
2: Давай, рассказывай, как дома.
4: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
2: А, ну ничего, я завтра схожу, там у них около забора. Похожу. Все, блин, ну хожу.
4: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь.
2: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да? Да все, ухожу, точно.
4: Ну, эй, чемпион! Может, рано еще вешать мошонку на гвоздь? Давай, муж, с тобой уедем куда-нибудь, в деревню. Отдохнешь, развеешься, займешься чем-то для души.
2: Че, поездам же показывать?
4: Поездам же показывать?
2: А я с этого начинал.
0: Суперпроект ТНТ, это Лига Городов. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 18, вечером плюс 16, ночью до плюс 13 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
11: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
12: УГРН 121-27-40-56-29. Город Москва. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Древней Руси не знали слова «оргазм». Поэтому девицы красные испытывали диво дивное и чудо чудное.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Узбек избивает ишака. Никто не знает за что, то ли посмотрел на него косо, то ли сказал что-то ему не то, ему показалось. И он его так жестоко наказывает плеткой. Подходит милиционер, говорит, лейтенант Каздырбаев, если я вижу, что ты будешь бить так ишака, посажу тебя за издевательство над животными. Отойди от него. И ушел. Этот кишаку наклоняется, говорит, что ж ты не сказал, что у тебя брат в милиции работает? Бабушка укладывает внучку на ночь спать, поет колыбельную. А внучка спрашивает, бабушка, а что такое любовник? Так, да, любовник, интересно, да. Так, любовник это у нас, как бы так сказать, ну, любовник это... Любовник? Опа, любовник. Шкаф открывает, скелет оттуда.
2: Молдаванину подарили часы, он их надел. А как ними пользоваться? Ему говорят, это несложно. Если обе стрелки показывают наверх, это 12 часов. Если одна наверх, другая вниз, это 6. По такому принципу можно понимать время. Понятно? Он говорит, да, мне говорили, что сложно, а на самом деле нет. На следующий день один из тех, кто подарил молдаванину часы, встречает его на улице. Ванюша, ну-ка, который сейчас? Ответ. Смотрит на часы. Еще неизвестно.

0: 6 до 10.
1: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.

0: Всем привет, в столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Деньги не делают нас счастливыми, но они очень, очень стараются.

0: Язык любви у каждого свой, а вот о нашей любви невозможно сказать, ее невозможно измерить, ее можно только почувствовать, ведь мы продолжаем делать ваш день лучше, а компанию нам составляют самые смешные шутки и песни. Привет, лучшие люди, у микрофона теперь Денис Савельев, давайте вместе продолжим двигаться по этому понедельнику и немного прибавим громкость. Впереди монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн», сатья с юмором и ответами на море ваших вопросов и тот самый КВН уже прямо сейчас. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
3: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
4: Так, значит так. Что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так. Да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
5: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
4: Так, Саша, пока пипл хавает анчар... Ты будешь читать анчар, и все, да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
5: Я!
4: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками, так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
5: Я не могу работать в таких условиях.
4: Ах, ты не можешь,
5: не могу.
4: Саша, иди на завод.
5: Не пойду.
4: Иди,
5: не пойду.
4: Вот и иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
5: Что?
4: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рифмоплетов.
5: Что?
4: Я, Саша, я без тебя проживу.
5: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
4: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
5: Ну ладно.
4: Пошел вон.
5: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
4: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
5: Царя.
4: У царя. Да. Бабки никакие, но, сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
5: Понятно.
4: Жуковской и ты.
5: И я.
4: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
5: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
4: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь, как песок?
5: Ну хорошо, почему?
4: Да потому что он пишет, Саша, он пишет, а не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль.
5: Нахрена?
4: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
5: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
4: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
5: Ну и что?
4: Как что, голыми?
5: Ну и что?
4: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
5: Те самые.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды, и тут же нас спросила, не толстая ли она.

0: Загадки.
1: Муж, недовольный борщом жены, оказался в самой гуще событий.

0: А впереди не только вся жизнь, но и веселый чат в эфире Юмор ФМ, поэтому печалиться действительно не нужно. Лучше отправлять свои приветы, поздравления, признания и шутки на наш единый номер +7 915 0303567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. И смешного далее по плану монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера, ну и прямо сейчас на ваши острые семейные вопросы ответит Сатья с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
1: Сатья отвечает.
3: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
2: Ну а что, мне скрывать, что ли?
3: А вы прямо выходите в шубе и ты говоришь: муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
2: Ну, или он... в соцсети, вот вы сами и ответили.
3: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выложишь. В соцсети. Если ты... выкладываю шубы в соцсети. В соцсети смотрят не только свекрови. Налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее. А то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой: это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Чего выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это... как Шаляпин. И иду по Витебску. Свекровь. А вы ценники меняйте.
1: Сатья с юмором.
3: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава Богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не баралите какое-то, чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, ну что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну и так далее, так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть. 10 лет не брал. А теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого. А я же женщина. Все.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: Улмакс Мотул, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
8: Ой, это у меня в глазах двоится.
9: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.

0: Северо-Запад. Подробности на сайте azs.datnest.ru.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Каждый раз, когда просыпаюсь выспавшимся и бодрым, сразу смотрю на дату. Вдруг несколько дней проспал.

0: Это время ваших приветов, шуток, поздравлений, признаний и самых теплых слов, которые прямо сейчас будут озвучены на всю нашу большую страну. Пишите, подключайтесь, номер прежний, +7 915 0303567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше послание. Любовь из Коломны желает всем радости и удачи на всю эту рабочую неделю. Далее передает привет своим любимым Горько Екатерина, а сотрудники магазина из Волгограда поздравляют директора с прекрасной круглой датой. Желают радости в глазах, гармонии в душе, здоровья в теле, счастья в жизни и ярких эмоций в каждом прожитом дне. Шутки вы тоже прислали. Вот такую нам оставил Дмитрий. Здравствуйте, Олег. Проект не готов, но есть кабачки. Вам не надо? По-моему, очень актуальный вопрос для августа, даже для столь холодного. Еще немного ваших сообщений. Передайте привет Тане. Скоро грядка кончится, зато будет картошка. Приглашаем всю компанию. Со сметаной вам или с майонезом? Александр здесь подписался. Друзья, вы тоже присоединяйтесь. +7 915 0303567. Абсолютно все доступные мессенджеры. Либо же обычный смс-формат к вашим услугам. В финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший день». Веселый
1: чат. Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, в каждой профессии есть свои маленькие секреты. Представьте, цветочный магазин. Заходит Соломон Маркович. Девушка, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, букет роз. Цветочница дает ему букет и говорит: только кончики подрежьте, пожалуйста, чтобы дольше стоял. Соломон Маркович смотрит на нее лукаво и говорит: ну, здрасте. Этот метод именно мы и придумали. Друзья, как известно, все сотрудники делятся на две категории – ответственные и безответственные. Вот вам пример. Фрагмент деловой переписки. «Добрый вечер, Олег!» – «Где макет альбома?» – 3 вопросительных знака. «Вы обещали сделать его до обеда!» – 3 восклицательных знака. «Добрый вечер, Виктор!» – «Я еще не обедал!» – смайлик. А вот вам история, друзья, об искренней любви к братьям нашим меньшим. В середине 90-х к магазину хозтоваров подъезжает легендарный 600, и оттуда выходит такой нормальный, серьезный мужчина, спортивной осанки, малиновый пиджак, с золотой цепью. Подходит продавцу и говорит: значит, так, у вас есть крестики для монтажа кафельной плитки? Ну, такие вот, маленькие, пластмассовые. Есть, конечно. Ага, значит, дайте мне 37 864 штуки. 37 864? Ну да. Зачем вам так много-то? Ну, слушай, у меня на пасеке пчелки все подохли. Хочу похоронить по-человечески.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс погоды в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов, ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Оля всегда путала противозачаточное с успокоительным. Теперь у нее 15 детей, и ей абсолютно пофиг.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Алена, 4 года. Едут с мамой в маршрутке, напротив садится мужчина, у которого все руки в цветных татуировках. Дочь на весь салон. «Мам, смотри, дядя в красках испачкался и руки не помыл». Дядя говорит: «Эти краски не смываются». На что ребенок отвечает: «А ты с мылом пробовал?» Света, 5 лет, говорит маме: «Мам, не мажь губы губной помадой густо, а то мне, когда я вырасту, не хватит». Из школьных сочинений Юленьки. Добрынин Никитич сидел на коне и мирно щипал траву. Душа Татьяны Лариной полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Если бы Герасим был не так сильно закрепощен, он бы утопил не Муму, а свою барыню.
0: Угарный папа.
1: Маленькому Антошке 4 года. Родители укладывают его спать. Антошка укрывается одеялом и со слезами говорит: «Вы мне всю жизнь сломали». Сыну Толику 5 лет. Мама пригласила домой подругу с двумя дочерьми. Девочки очаровательные, но Толик с ними общаться не торопится. Мама говорит: «Посмотри, какие девочки замечательные, что же ты с ними не играешь? Разве они тебе не нравятся?» Толик смущенно: «Да нравятся». «Так что же ты с ними не играешь?» Толик на полном серьезе: «А мне их мама еще больше нравится». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: На старт, внимание, школа!
11: Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Феникс. Со скидкой 30% по 6 сентября.
12: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
13: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Переходим к вашим сообщениям, которые принимаются по номеру +7 915 0303567. Приветы, шутки, поздравления, признания и самые теплые слова направляйте прямо сейчас во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Николай просит передать привет Адаму, Ники и с ним. Также большой привет оператору Сергею направляется. Далее послание от Луизы. Дима, не сердись на меня, я тебя очень люблю и сегодня, и завтра, и послезавтра. А далее идет шутка Владимира. Почему Солнце, Луна и Земля могут идеально выстроиться в одну линию, а три велосипедиста на дороге нет? Хороший, кстати, вопрос. Вот тоже мне непонятно. Денис далее передает привет с Крайнего Севера Виталию. У него вахта. Легко ему работает, домой еще не скоро. Вот такие прекрасные слова поддержки. Большой привет абсолютно всем. Спасибо, что радуете. И спасибо за потрясающий позитив. Передайте поздравления с днем рождения Бутовой Наталье из Владимира. Желаю ей доброго здоровья и всех благ. Подписала здесь Кислова Лилия. Друзья, к вашим сообщениям вернусь уже в следующем часе. Кстати, целых 60 минут посвятим им. +7 915 0303567. Пишите, подключайтесь. Из смешного далее проект Ильф Петров и Бурунов и 5 шуток про офис от Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись

0: Фоменко. 5 шуток про
1: офис.
2: По статистике, самая распространенная производственная травма в офисе — вывих челюсти во время зевания.

«Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Эллочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы». «Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд!» Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. «Вы, парниша, что надо», — заметила Эллочка в результате первых минут знакомства. «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины. Хо-хо! Но я к вам по одному деликатному делу. Шутите? Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление».

0: Вот приехал из Вены и привез в подарок забавная вещь. Должно быть, знаменито, заинтересовалась Элочка. Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите? И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала. Хо-хо. Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и галантно раскланялся.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: По традиции, не теряя ни минуты, начинаем час приветов и поздравлений в эфире Юмор-ФМ. Плюс 7 915 0303 567. Это номер для всех ваших теплых посланий, которые принимаются абсолютно во все доступные мессенджеры. СМС-формат тоже работает, он к вашим услугам. Заходите, пишите, и главное, не забывайте подписываться. Тем временем Дмитрий из Новосибирска уже передает привет своим коллегам и желает всем хорошего рабочего дня. От Ирины большой привет направляется мужу Павлу и дочке Софье. Она пишет: «Мои любимки, прекрасной вам дороги, я вас очень сильно люблю». И Наталья из Петрозаводска поздравляет сестру Марину с юбилеем. «Дорогая, ты в самом рассвете сил, счастья тебе и поставьте большой стендап». Плюс 7 915 0303 567, номер для ваших сообщений и заявок на любимые рубрики.

0: Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет! Здорово, народ! Как вы? Не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка. Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими. Как в моем детстве. Я рос бабулей, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя. Даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: «Мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ». Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: «Это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой». Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: «Да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет». А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: «О чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашлять, футбол не слышно». У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: «Теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак». Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: «Простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку». Кстати, заметили, что телефоны и мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: «О, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы. А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет». Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: «С вашей карты было снято 200 тысяч». Я в тот момент чуть дошираком не подавился. Говорю: «Ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда я на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд». С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг.
9: УГР 121-27-0-76-29. Город Москва, 18+.
10: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот до чего дошел прогресс. Едешь по трассе, чуть-чуть задремал, сразу раз тебе подушечка.

0: Это час приветов, поздравлений и пожеланий в эфире Веселого Радио. Друзья, мы продолжаем. Подключайтесь, пишите. +7 915 0303567 номер для ваших сообщений. Послания принимаются во все доступные мессенджеры, либо же написать нам можно в обычном смс-формате. Но опять же, главное, не забывайте подписываться.
1: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. +7 915 0303567.
0: И в продолжение послания от Катерины. Она желает всем слушателям легкой недели, хорошего настроения и передает привет любимому мужу Семену. Дорогой, ты лучший, признается она на всю нашу большую страну. Самат поздравляет с днем рождения свою любимую маму. От Никиты далее привет его друзьям Андрею и Леве. От всей семьи Риховских большой привет любимому дедушке и папе Владимиру. Поздравляем его с днем рождения, желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. А вот Николай большой привет направляет своей любимой жене Марине. Она сейчас на работе, скажите, что я ее безумно люблю и поставьте, пожалуйста, цитаты Джейсона Стэтхэма. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, на какие интересные события богат этот понедельник. У нас сегодня 17 августа, и в этот день отмечается День любимого дивана. Праздник, мне кажется, который нравится каждому второму, ну, если не первому мужчине. День комиссионного магазина сегодня также можно отметить, он же день секонд-хенда, день баклажана и день рыжих котов с голубыми глазами. Вот сколько праздников.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Льва Толстого знаешь? Я откормил. Окуня знаешь? Я окунул. Якутию знаешь? Я кутил. Чуйскую долину знаешь? Я учуял. Позвоночник знаешь? Я позвонил. Знаешь, чем отличаются похороны от свадьбы? На одного алкоголика меньше. Знаешь, почему волосы покидают женскую голову? Просто из-за слишком дорогих шампуней они становятся не только сильными, но и независимыми.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90. Два высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепо глухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
8: Ярко звезды светят.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые не хотят идти на работу.

0: только петь, но и признаваться в ней на всю нашу большую страну в веселом чате. Он уже состоится совсем скоро. Пишите свои сообщения и не забывайте подписываться. +7 915 030 3567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. И смешного впереди один из лучших монологов маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера. И прямо сейчас здесь появится Сатья и Тонко с юмором ответит на ваши вопросы.
1: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. Я вообще сам по себе романтик. Но в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работы связано, я устаю там, либо у меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуйте что-нибудь.
1: Сатья отвечает.
3: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена, чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там какой-то воды или какой-то прикормки, там писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь. Да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени. Надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну... У женщины романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать.
2: Спасибо.
1: Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
4: Алло, здравствуйте, Сатья. Привет. Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
1: Сатья отвечает.
3: О прошлой жизни? Ну, это после реинкарнации имеется в виду? Кем он был в прошлой жизни? Или все-таки речь идет о прошлых отношениях? Дорогие женщины...
4: Кем он был до меня? Да.
3: Ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там. Обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: УУ «Максимату», Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
12: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь жестока. Вот ты только перестал зависеть от родителей, как тут же становишься метеозависимым.

Переходим к вашим посланиям. Приветы, шутки, поздравления и признания принимаются прямо сейчас по номеру +7 915 0303567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же классический смс-формат. Главное, куда бы вы ни написали, не забывайте подписываться. Закирову Ильшату из Набережных Челнов большой привет сейчас направляется от Ильнура. Далее сообщение от Ирины из Санкт-Петербурга. У меня сегодня день рождения, мне исполнилось 35 лет. Спасибо моей маме Вере за жизнь, очень ее люблю. Ирина, ну а мы вас всей страной от всей души с вашим праздником личным поздравляем. Далее шутка Вадима. Вам не кажется странным, что роботы просят нас доказать, что мы не роботы? Вот каждый раз, когда на компьютере вылазит это окошко, задаюсь этим вопросом, как будто что-то не так мы в этой жизни делаем. Далее сообщение от Натальи из Рязани. Она поздравляет маму Елену с юбилеем, желает ей здоровья, счастья и долгих лет жизни. А еще, чтобы она всегда была такой прекрасной. И Павел из Смоленска передает большой привет другу Андрею, желает ему легкой рабочей недели и приглашает его в выходные на дачу пожарить шашлык и посидеть, как старые добрые. Друзья, ну а далее вечер продолжится в компании Кирилла Горина. Оставляю вас вместе с ним. Вернусь уже завтра. До конца этого часа услышим монолог маэстро Жванецкого. Также впереди по плану анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Не уходите. Веселый чат. Поделись.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: С боксерами надо вести себя поаккуратнее. Представьте, стоит боксер на трамвайной остановке. К нему подходит бабушка и спрашивает:
4: «Внучок, не подскажешь, куда двоечка идет?»
3: «Двоечка? В голову, бабушка, в голову!»
2: Как говорится, уходя, уходи. Представьте, в семье скандал. Сын заявляет родителям: «Папа, мама, я от вас ухожу! Не хочу больше каждый вечер в 9 часов приходить домой. Не хочу быть прилежным учеником. Хочу свободы. Много девчонок, алкоголя, тусовок, вечеринок. Я хочу кайфовать от жизни. Я ухожу!» И решительно шагает к двери. К нему подбегает отец. Сын кричит: «Папа, не держи меня. Я же сказал, я ухожу. Сынок, сыночка, ну возьми меня с собой!»
5: Добавим в эфир немного романтики. Двое в постели.
6: Мы уже приехали?
5: Нет.
6: А сейчас мы уже приехали?
5: Да нет же.
6: Ну а вот сейчас мы уже приехали?
5: Так, Ира, я все понял. Поза наездницы не для тебя.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
7: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Я скучаю. Я беременна. Мам, я замуж.
1: У нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я люблю.

0: на Юмор-ФМ.
1: Я, конечно, не стилист, но мне кажется, что с мозгами вам было бы гораздо лучше.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе, три. И только с пьяными женщинами разговаривал, четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил, семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно восемь. И в деревню на подводе с сенами девками семь. И обратно быстро на машине девять. И спать 10, 11, 12. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это восемь. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это семь. Не забыть выиграть у китайцев сражение и порт Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это шесть. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтобы здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия, от чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы, львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслушают друг друга в комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу: «Евреи, у нас в стране не все евреи».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта платин. Срок акции.

0: Планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
1: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: ровно 17.00 в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мой организм утром практически весь не хочет вставать на работу, а та часть, которая встает, вообще о работе не думает.

маршрут до дома с помощью навигатора, то можно использовать взгляд на облака. Ну и потом аккуратно посмотреть, где же там солнце. Точно знаю, что заходит оно на западе. Ну а там уже и навигатор у вас заработает, в этом я уверен. В любом случае, мы продолжаем направлять каждого из вас в сторону избранного юмора и лучшей музыки. И все это для лучшего настроения, чтобы зарядить вас на всю неделю. В этом месте, прямо сейчас, на просторах самого веселого радио страны. Здесь с вами Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Приглашаю всех скоротать этот вечер с помощью сообщений, которые я озвучу уже через полчаса в нашем веселом чате. Присылайте свои приветы, поздравления, шутки по единому номеру +7 915 0303 567. Можно писать в любой мессенджер, но самое главное, не забывайте подписываться. Указывайте, от кого и кому направляете свое послание. А вот теперь немного о юморе. В финале Михаил Полицемака озвучит для нас смешную историю жизни знаменитого человека в рубрике «Шутить изволите». Обязательно услышим 5 шуток Фоменко про любовь, а в середине часа будет здесь угарный папа, он же Гар Дмитриев, который поделится с нами детскими перлами. Ну а прямо сейчас шутки-песни, ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай.
2: Это не шутки, а Бузова в маршрутке. Едет и поет, за проезд передается. И говорят: Ольга, не пойте, певицу успокойте. И так устали сильно, а тут еще вы бесите стабильно.
3: Бедная Люся.
2: Я представляю, Оля в маршрутке. Давай, Стас.
3: Родительский дом, а мне 35. Отец намекнул, пора бы съезжать.

0: Я обычный гелий 5.
1: Алюсито.
2: Кулебяка, кулебяка, это что за выкрутасы? Ведь по сути ты огромный, тупо с мясом пирожок. Что придумал? Кулебяка.
1: Назвали же?
2: Кулебяка.
1: Бифидок кулебяка.
2: Вообще, просто вот кулебяка. Это. Можно пирожок с мясом?
1: Да, уже. Пельмени еще. Что это такое?
0: Я пытался уехать в Израиль. Я брал острую бритву и правил себя.
2: Мы бы не влюбились с тобой и не поженились тем паче, если б я не тяпнула, если б я не тяпнула чачи.
1: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца августа.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая.
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
13: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: В люксе?
16: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
15: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
17: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
18: УГР 121-27-0-76-29. Город Москва, 18+.
19: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
20: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вам не кажется, что пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» и у семи нянек дитя без глазу каким-то зловещим образом связаны?

0: эта улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
1: Угарный папа!
2: Дашеньке 4 года. Мама ее спрашивает: «Даш, давай еще одного ребеночка заведем, братика или сестренку?» Даша думает, а потом выдает серьезным лицом: «Ладно, мам, но рожать будешь ты». 5-летний Аркадий говорит младшей сестренке: «Если ты будешь плакать, ты никогда не станешь мужчиной». Из школьных сочинений восьмиклассника Никиты: «Хоть одним глазком взгляну на Париж», мечтал Кутузов. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге. Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя. Мама говорит 3-летнему Давиду: «Пора убирать свои игрушки». Давид со вздохом отвечает: «Что-то я плохо себя чувствую, кажется, давление».
1: Угарный папа!
2: Андрюша и Сережа, по 4 года. Мама собирается вытаскивать малышей из ванны, а они в слезы. Не могут договориться, кого первым. «Андрей, мам, давай двоих». Мама отвечает: «Ну, Андрюш, я же не лошадь, вы для меня уже тяжелые». А он: «Лошадь ты, лошадь». Сережка решил вступиться за маму и говорит с возмущением: «Мама не лошадь, она только похожа». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: Реклама.
1: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
2: Только в ленте.
3: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: А в каком магазине можно купить все для школы?
16: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
17: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Есть два типа людей. Те, кто собирается в отпуск за неделю до его начала, и те, кто просыпается за 2 часа до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт. Обычно они женаты друг на друге.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Это веселый чат. +7 915 0303 567. Ульяна передает привет семье Наумкиных, Андрею и Татьяне. Отдых на даче пишет замечательный. Хороших выходных вам. Ну, прекрасно. Особенно это классно слышать в понедельник вечером. Алена из Перми передает привет своему мужу Олегу и дочке Саше. Пишет, что они уже дома и скоро будут отдыхать. Всем желает хорошего настроения. Ирина из Самары направляет пламенный поцелуй своей дочке Юле и мужу Артему. Пишет, что вы у нее самые лучшие и она вас просит не грустить. Шутки у нас тоже есть, и вот одна из них от Виктории. Чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще и плохо видеть. На связи Челябинск. Артем поздравляет с днем рождения своего папу Виктора. Желает вам крепкого здоровья, счастья и любви. Виктор, с праздником вас от всей команды Юмор-ФМ. Ну а мы продолжаем шутить. В финале часа шутить изволите. И смешная история жизни знаменитых людей. И совсем скоро целых 5 шуток Фоменко, и все они будут про любовь.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. Пять шуток про
1: любовь.
2: Они были идеальной парой. Он тряпка, она швабра.
3: Когда девушка говорит, что для нее самое главное в парне чувство юмора, она имеет в виду, что красивый и богатый мужик должен еще уметь хорошо шутить.
2: У пессимиста давно не было девушки. А оптимиста была. Но давно. Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков. А хомячки никого не любят.
4: Поклянитесь любить друг друга в горе и в радости, в ремонте и переезде, в подключении стиральной машины и в получении выписки из ЕГРН через госуслуги, пока засор на кухне не разлучит вас.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс погоды в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
8: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейкуб J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейкуб J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно простор. Салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейкуб J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда нужно, чтобы мужчина платил за меня в поликлинике, а не в ресторане.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» знаменитые политические деятели самого высокого ранга. Но чем выше ранг, тем смешнее и курьезная ситуация, в которой может оказаться любой человек, даже если он, например, президент США. Итак.
0: «Шутить изволите».
1: 39-й президент США Джимми Картер прибыл с официальным визитом в Японию. Одно из выступлений он решил начать с заранее заготовленной шутки. В ответ аудитория разразилась дружным и продолжительным хохотом. Картер, видимо, и сам понимал, что шутка не особо смешная. Поэтому он поинтересовался у переводчика, как именно он перевел эту шутку. На что переводчик ответил: «Я сказал им следующее. Наш высокий гость, президент США, рассказал смешную историю. Вы все должны громко смеяться». Однажды вечером Уинстон Черчилль с женой решили прогуляться по Лондону. Когда они проходили через один из уютных двориков, к ним подошел дворник. К удивлению премьер-министра, дворник заговорил не с ним, а обратился к первой леди. После этого разговора Черчилль спросил у своей жены: «Почему он был так заинтересован в общении именно с тобой?» Она ответила, что это ее давний знакомый, и в подростковые годы он был безумно влюблен в нее. Премьер-министр Черчилль сказал: «Видишь, если бы ты вышла за него замуж, то сейчас была бы женой дворника». Жена Черчилля улыбнулась и дала просто легендарный ответ: «Нет. Если бы я вышла за него замуж, он бы сейчас был премьер-министром Великобритании». Однажды ранним воскресным утром жена 32-го президента США Элеонора Рузвельт отправилась с благотворительным визитом в тюрьму. Проснувшись и не обнаружив дома жены, Франклин Рузвельт спросил дежурного секретаря: «А где, собственно, первая леди?» «В тюрьме», — ответил секретарь. «Это меня не удивляет», — сказал президент. «А за что именно она туда угодила?»
0: «Шутить изволите».
1: Судя по всему, Элеонора Рузвельт была с огоньком. На эту минуту у меня все. Скоро вернусь к вам с новыми забавными историями из жизни богатых и знаменитых. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко выиграл!

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila.
4: На alfabank.ru, АО «Альфа-банк».
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современная технология.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Смотрю на вас, молодой человек, и думаю, все-таки вы нет-нет, да попиваете из копытца.
0: На Юмор-ФМ.
1: Смотрю на вас, молодой человек, и думаю, все-таки вы нет-нет, да попиваете из копытца.

Да, проводим этот вечер максимально приятно и, главное, без лишней информации. У нас ее тоже не будет, а будет только юмор и только избранное. Это самое веселое радио страны, и здесь с вами по-прежнему я, Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Напомню номер для ваших посланий, которые прозвучат уже через полчаса. И вот эти цифры. +7 915 0303 567. Пишите в любом случае.

0: Новый мессенджер, и самое главное, не забывайте подписываться. Ну и разумеется, продолжаем шутить, как и прежде. В финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее услышим протокол о нелепых преступлений в рубрике «Реалити Криминалити», а в середине часа здесь будет Джейсон Стэтхэм и его брутальные цитаты. Ну а прямо сейчас большой стендап. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
2: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Я анализировал всех, с кем я встречаюсь, их объединяет одно. Они все прибухивают. Просто мне нравятся творческие девушки, а такие, как правило, прибухивают, да? А мне важно сказать девушке, что сегодня, дорогая, мы будем с тобой бухать кальвадос в духе героев Ремарка. И она поняла все предложение, а не только мы будем бухать. Но это проблема. Один раз такая говорит, я пошла готовить. Прихожу на кухню, она готова. Все, это уже до свидания. Я заметил, что вообще образ бывшего, он всегда как этот крот из сказки про крота. Вообще три стадии мужчины. Это принц, потом ты крот, а потом ты человек, который вспоминает только когда грустно. Типа, конечно, в жизни случилось, а такая, блин, капец. Ваня в целом нормальным был. Тут я лоханулась, конечно. Надо дать ему шанс извиниться. Вообще, и у каждой девушки есть такая подруга, как из сказки «Ласточка», которая всегда на кураже. Ненавижу ее. Она идеально впишется в любой выпуск передачи «Мужское и женское». Твоя с ней встречается, та на ухо ей падает и трындит. Сегодня мы поговорим про твою бедолагу. И пообщавшись с ней, она узнает, что оказывается, она несчастна в этих отношениях. Типа, мне кажется, ты мало развиваешься. Мы должны быть две самодостаточные личности. Я вот развивалась, развиваюсь и почти уже развелась. А ты? Ты что-нибудь будешь делать для этих отношений? Эта ласточка, она всегда сама не замужем, потому что под ее высокий стандарт никто не подходит. Потому что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Я понял, что у меня немножко такое депрессивное настроение, когда я посмотрел свой плейлист, он легко можно было назвать его «365 дней осени». Там была всего одна веселая песня, мне сегодня 30 лет, а потом снова «Listen to your heart, when I call your name». Я заметил, что все песни наши, они о любви, они грустные в России, а о тюрьме веселые. Потому что в тюрьме твои близкие, тебя никуда не уйдет. Он всегда рядом. Вообще люди, которые хорошо одним, они часто об этом говорят, хотя мы даже не спрашиваем. Да? Замечали? Это чтобы мы сами не забыли, не расплакали случайно. Мы вот за этим это делаем. Есть такая статистика, что 75% мужчин и 68% девушек не верны своим партнерам. И прикиньте, никто из них сегодня не пришел. Вот это да. Когда я узнал, что мне, скорее всего, изменяют, я подумал, блин, я убью ее. А потом я зашел на женский форум. И знаете, кто оказался в этом виноват? Я! Не доглядел. Но я не мстительный человек. Никогда не мстил. За меня всегда мстила карма. Мстила карма. Однажды я работал арт-директором ресторана и телеведущим. И меня из этого ресторана нечестно уволили. Через месяц этот ресторан сгорел. Угадайте, какой счастливый журналист вел репортаж с этого события. Сегодня мы находимся на некогда любимом ресторане нашего города. Теперь это пепелище. Вот так судьба, злодейка. С вами был, а с вами нет, Владислав Сапунов.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granite – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца августа.
8: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Оптимизм – это когда тебя закрыли на 15 суток, а ты думаешь: «О, как раз штаны с Алиэкспресса придут».

0: мечтать, желать что-то — это правильно. Если вы желаете, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире на всю страну, то это произойдет уже через 12 минут в веселом чате. Фиксируйте номер для своих посланий +7 915 0303 567. Плюс напомню о юморе в финале часа. Легендарный Задорнов навсегда. Также будут протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити Криминалити». И через мгновение вашему вниманию рубрика «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Каждая девушка немного Дед Мороз. У нее всегда есть в запасе несколько оленей. Не жди перемен. Перемена для учителя. Когда жизнь закрывает перед тобой дверь, открой ее. Именно так работают двери. Терпение и труд сделают из тебя уставшего терпилу. Если ты в чем-то не разбираешься, начни разбираться, и ты разберешься. Запомни, любой человек может оказаться у твоих ног. Главное — точно попасть в челюсть.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: УУ «Максимум-групп», Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-229-54-63.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Школьница, сделавшая татуировку без спроса, получила дома ремнем чуть ниже бабочки.

0: И в этом чате по-прежнему простой и неизменный номер, напоминаю вам. +7 915 0303567. Пишите в любой мессенджер, ну и самое главное, не забывайте подписываться. Ирина из Санкт-Петербурга передает привет всей стране и своей любимой сестре Кристине. Пишет, что скучает по вам и желает продуктивной недели всей стране в том числе. Владимир из Волгограда направляет лучи позитива своей жене Анастасии, дочке Ксении, говорит вам, что вы у него самые лучшие и самые любимые. И просит вас не грустить. Кстати, продолжим шутить тоже. Вот еще одна шутка у нас от Виктории. Уважаемая микроволновка, разогрей мне курицу, а не тарелку. Бывает. Дмитрий из Ростова-на-Дону поздравляет свою супругу Алену с днем рождения. Желает вам как можно больше позитивных моментов, переживать как можно меньше. И самое главное, радовать себя. Он уже вам поможет обязательно. Пишет: подарок в пути. Люблю тебя, мое дорогое все. Рязань на связи. Олег поздравляет всех с понедельником. Вот он человек, который ждал, когда наши выходные закончатся. Елена из Воронежа направляет привет мужу Денису и сыну Артему. Мы отдыхаем на даче, у нас отпуск, всем добра. Вот так вот объединились люди, они отдыхают, а мы продолжаем шутить. И шутить будем дальше. В финале этого часа легендарный Задорнов навсегда. И через пару мгновений вашему вниманию протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». А вот пока мы ждем, можно и сообщение отправить. Номер +7 915 0303567. Пишите в любой мессенджер.
1: Веселый чат. Поделись.

0: представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
1: Реалити криминалити.
3: Свою супругу Свиридову А.И. я голышом по двору не гонял, а просто хотел обнять и поцеловать. А она не поняла и поэтому кричала. Топором я отмахивался от комаров. Вообще у нас дружная и здоровая семья. Не то что у отца моего, сумасшедшего. Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапал ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности. Транспортным средством в нетрезвом состоянии я не управлял. Оно само ехало, так что наказывать меня не за что. После нашего случайного знакомства подозреваемый Колобков нанес мне 7 случайных визитов, один из которых закончился тяжкой и продолжительной беременностью. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу Мухич. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Любовнику от тебя нужно только одно. А мужу подавай и первое, и второе, и еще компот.

0: Новые русские сказочки. Смысл их вот в чем. Действительно, продолжу то, что сказал в начале, продолжу эту мысль, что молодежь даже сказки не очень любит читать, для них они слишком длинные. Сказки надо даже народные сегодня сокращать, редактировать и адаптировать для молодежи. Что я попытался сделать? Итак, новые русские сказочки. 30 лет и 3 года сидел Илья Муромец сиднем на печи, пока родители компьютер не отобрали. Однажды мальчик с пальчик полез чинить розетку. Глупая смерть. Жили-были старик со старухой, не было у них детей, и отошла квартира государству. «Буратино, Буратино, отдай мне золотой ключик», — замолилась Мальвина на 4-й год ношения пояса верности. «Возьми меня с собой, Иванушка, я тебе еще пригожусь», — просил использованный пакетик чая, и не раз еще пригодился. А знаете вы, что первый на Руси Иван с еврейской фамилией — это Иван Царевич? Английская сказочка. Английская. «Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие уши? О, внучок, ты еще своего отца не видел, принца Чарльза». Однажды один лилипут наступил на ногу Гулливеру, но Гулливер был добрый, и чтобы не поссориться... Нормально, действительно, уже можно не договаривать. Ползала досоображевывает. «Мы бы с тобой неплохо дополняли друг друга», — воскликнул Колобок, увидав всадника без головы. Вскочил Иван-царевич на коня, а надо было перепрыгнуть, все-таки экзамен по физкультуре. «Выходи, Кощей, биться будем!» «На мечах, на яйцах, дурак, Пасха!» Крошка-енот вывихнул себе челюсть, пытаясь улыбнуться шире, чем смотревший на него из воды Игорь Верник. Сказка о рыбаке и рыбке, современный вариант. «Рыбка, отпусти меня, старче!» «Старик, я б тебя отпустил, но судя по тому, что я разговариваю с рыбой, меня самого еще не скоро отпустят». Я боюсь вам дальше говорить, правда. Оторвав последний лепесток цветика-семицветика, девочка Женя с ужасом поняла: 7 грудей – это уже перебор.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитной карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов, 237 рублей. С 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Чайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современная

0: Ровно 19.00 в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Похвали своего мужчину. Скажи, какой он красивый, какой спортивный, добрый. Теперь скажи, какой он целеустремленный и решительный. Похвалила? Молодец. Теперь проси денежку.

0: Ну и пока вы танцуете, можно еще и улыбаться. И за улыбку выиграть автомобиль. Тот самый большой и классный подарок, который мы разыграем уже в финале этого года. Ну а чтобы вы стали тем, кому могут подарить этот автомобиль, рекомендуем просто сделать фото своей улыбки и загрузить ее на сайте веселорадио.ру. Кстати, если вы уже в игре, то тогда у меня для вас есть еще одна информация. Я прям тихо подскажу. Только вам. Уже в этом часе скоро прозвучит заветная шутка. Та самая шутка, за повторение которой мы отправим вас в суперфинал и еще 3000 рублей дадим. Да. Продолжаем играть каждый день, и в этом часе звонить вам буду я. Зовут меня Кирилл Горин, всем здравствуйте. Еще обязательно пошучу вашими шутками и сделаю это через полчаса в рамках веселого чата. Там же озвучу ваши приветы, поздравления, возможно, и признания в любви. И любые другие послания тоже принимаются, а ловим мы все по единому и неизменному номеру. Диктую для вас. Плюс 7-915-03-03-567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. И смешно, под занавес часа услышим тройку анекдотов в исполнении Игоря Маменко. Немного ранее здесь будут лучшие миниатюры шоу «Лиги городов». Обязательно послушаем нашу фирменную не рекламу. Продавать мы там не будем, а будем шутить. И произойдет это в середине часа. А вот начнем мы со скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют.

0: России. Лучшее. Однажды в офисе.
1: Коллеги, значит так, я не просто так, значит, сорвался сюда из дубаев солнечных. Потому что у меня есть вопросик. Почему прибыль моей компании падает с каждым месяцем? А? Предприятие тоже, люди те же, техника та же, а прибыль не та же.
2: Не та же, да.
1: Значит, где-то там засорчик? Где-то застревает, значит?
2: Нет, смотрите, ничего не застревает, да? Просто сотрудникам стало сложно сосредоточиться на работе. Ведь их быт немного изменился. Много новых факторов, к которым привыкнуть надо. Иранская кола, да? Ну, это же непривычно немного, что у нас баночки с арабскими иероглифами продаются в магазинах «Росинка» и «Березка». Это... Привыкнуть надо, что надписи справа налево делят полочки с огурцами дядя Ваня и квасом Афанасий. Вот телефон, допустим, взять телефон. Ну, раньше с ним только бабушкам тяжело было, да? А сейчас и молодежи тоже непросто. Сейчас периодически и молодежь на него кричит, потому что ты открываешь приложение, а оно не работает, потому что VPN выключен. Ты другое открываешь, а оно не работает, потому что VPN включен. Ты в следующий раз уже начинаешь анализировать. Так, мне вот это приложение, чтобы открыть, мне выключить или включить VPN? Вчера вроде с выключенным работало. Ты открываешь, все, не работает с выключенным. Включаешь, открываешь, а все, оно и с включенным не работает. Оно просто уже не работает.
1: Не, ну теперь понятно. А VPN это что? Подожди, дай угадаю. N это находчивость,
2: нет,
1: да?
2: Нет, нет.
1: V я точно не отгадаю.
2: И еще ладно, если у людей платный VPN, да? А если бесплатный, это еще надо вот эту рекламу с этим королем посмотреть, который от пожара спасается. Я считаю, что наоборот, надо войти в положение сотрудников, да? Пойти к ним навстречу, разгрузить их маленько. Они сейчас расслабиться не могут. Они, допустим, «Аватара 2» на большом экране смогли посмотреть только те, у кого дома большой экран. Понимаете?
1: Так, давайте, знаете, это какой-то тупик, а не разговор. Давайте позовем кого-нибудь из сотрудников, зададим вопрос. Может, они сами от первого лица скажут,
2: отлично,
1: что их
2: беспокоит. Отличная идея.
1: Так и поступим. Алло, Ольга Николаевна, зайдите, пожалуйста, в кабинет. Угу.
3: Здравствуйте.
1: Ну, вот скажите, пожалуйста, вас что-нибудь беспокоит?
3: Есть такое,
1: есть,
3: да.
1: Есть, да. Может, расскажете, что вас вот, беспокоит, что мешает вам, может, сосредоточиться на работе?
3: У меня муж на рыбалке умер. Водки много выпил. А отцу сказал, что палатка прохладная, но отец его в костер бросил погреться. Ну, мама моя кукухой поехала, Кириллом меня называет. А у нее ни одного знакомого Кирилла за всю жизнь не было. Вообще, кто я для нее, непонятно.
1: Подождите, а как же VPN? VPN вас беспокоит? А вот Coca-Cola с иероглифами у вас вызывает какое-то беспокойство, может быть?
3: Нет, у меня вызывает беспокойство, когда сын на улице без шапки идет. Ну, еще боюсь упасть больно, если веревка с люстры не выдержат. Ну и, конечно, очень сильно переживаю, что «Аватар 2» в кинотеатре не посмотрела.
2: Я, если честно, даже не надеялся, что моя версия хоть как-то в ее жизнь может вплестись.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГР 121-27-00-76-29. Город Москва. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Объявление. Гадалка принимает только по записи. Придешь нежданным, уйдешь негаданным.
2: Да, прозвучала заветная шутка Николая Фоменко. Автомобильная шутка, за повторение которой вы в моменте можете получить не только 3000 рублей. Да, это приятный бонус, но еще лучше — это путевка в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». В финале года вы уже сможете стать одним из тех, кто заберет наш большой приз и покинет студию на большом прекрасном новом подарке. Это тот самый автомобиль, опять же, напомню, который мы разыгрываем и разыграем. Еще раз напомню, чтобы вы просто не забыли, в финале этого года. Участие в игре абсолютно бесплатное. Для участия нужно просто улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото на сайте веселое-радио.ру. А вот чтобы повысить шансы на выигрыш, можно, кстати, пойти на интересную хитрость и пригласить в игру всех своих друзей, родных, коллег и близких, и уже вместе в конце этого года выиграть тот самый заветный прекрасный подарок. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника, и для этого просто озвучим два заветных слова. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И наш фирменный улыбайзер выбирает улыбку Андрея из Москвы. Далеко не уходим. Прямо сейчас наберем Андрею на его номер телефона и узнаем, как же он проводит этот вечер на начало этой прекрасной недели и слушает ли он вообще Юмор ФМ. Так, Андрей, готовьтесь, я уже звоню вам. Быстро, оперативно набрали номер телефона Андрея. Звоним, напоминаю, в Москву. А вот улыбку Андрея можно увидеть всего лишь с помощью нашего сайта. Заходите на сайт веселорадио.ру и открывайте прямую трансляцию. Здесь фотография Андрея сейчас видит, вернее, улыбается на всю страну. Здравствуйте, это Юмор ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слышит вся страна. Вы в прямом эфире. Андрей из Москвы. Это вы? Мы правильно дозвонились?
3: Добавим.
2: Андрей, супер! Я желаю вам, во-первых, хочу вам сказать хорошего вечера. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы слушали?
3: Спасибо.
2: Вы слушали Юмор ФМ? Можете шутку озвучить?
3: К сожалению, не слушал.
2: Но скажите, вы уже дома, уже закончили работать, уже отдыхаете?
3: Да, уже, конечно.
2: Вот тут я буду за вас радоваться. И еще скажу, приятный бонус остается все равно с вами. Ваша улыбка остается в нашем фирменном улыбайзере. И в будущем можем позвонить вам еще раз, поэтому не расстраивайтесь. На будущее просто слушайте Юмор ФМ в любом удобном месте.
3: Я не расстроился, наоборот, рад, что впервые даже дозвонили до меня. Прекрасно.
2: Отлично.
3: Всем хорошего настроения, да. Спасибо большое.
2: Все, хорошего вам вечера, улыбайтесь дальше и помните, что улыбка, опять же, напомню, остается в улыбайзере. Всего доброго. Дорогие друзья, напоминаю, что ваша улыбка, так же, как и улыбка Андрея из Москвы, может радовать не только фирменный улыбайзер, но и обрадовать вас уже в конце этого года с помощью большого прекрасного подарка. Я напомню, это автомобиль. Автомобиль за вашу неповторимую улыбку. Да, все очень возможно. И, кстати, возможно это просто с помощью нашего сайта веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, размещайте здесь, в нашем фирменном улыбайзере, свою улыбку и помните, что участие в игре, опять же, скажу еще раз, люблю я это слово, бесплатно все можно сделать. Ну а мы переходим к нашему следующему этапу, заново раскручиваем наш фирменный улыбайзер, для того, чтобы все ваши улыбки по-прежнему радовали нас на сайте Юмор ФМ. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вам, не надевшим панамку, вам, забывшим крем от загара, вам, уснувшим на лежаке, вам всем поможем.
2: Государственный, некоммерческий и не факт, что существующий фонд помощи обгорающим в Крыму объявляет сбор средств на сметанку и кефирчик.
3: Уже много лет мы абсолютно бесплатно помогаем всем пострадавшим от ультрафиолета на пляжах Крыма и Краснодарского края. И вот сметанка закончилась.
2: Да. И кефирчик. И нам больше нечем вас намазать.
1: Помощь обгорающим – наше общее дело. Давайте скинемся сегодня. Ведь завтра сметанка может понадобиться вам. Ну, или кефирчик.
2: Фонд помощи обгорающим в Крыму. На страже рожи и кожи. Сайт нетроньогонь.фа.
4: Мечтаете о загородной жизни?
5: Клубный поселок Упыри. Всего в часе езды от МКАД по Тетешкинскому шоссе.
4: Лес, озеро, охрана, приличные соседи.
5: Наш поселок выбирают бывшие депутаты, отставные чиновники, популярные звезды шоу-бизнеса. Упыри.
4: Чужие здесь не ходят.
5: Клубный поселок класса люкс Упыри. Последние три коттеджа проекта Колыма и шикарная резиденция с бассейном проекта Магадан ждут именно вас.
4: Дорогой, срочно едем в Упыри!
5: Получите персональное предложение на сайте поселка Упыри. Наворовали.где.
6: Знакомьтесь, девочки, мой молодой человек Эраст.
7: И где ты нашла этого Эраста?
6: Ну как где? Конечно же, на Мымре.
8: Мымре! Мымра!
9: Новое мобильное приложение для знакомств. Мы тщательно изучили самые популярные приложения на рынке.
10: Учли все плюсы и минусы.
9: И создали Мымру. Пожалуй, лучшее решение для поиска настоящей любви.
6: Представляешь, здесь можно смахнуть только направо.
7: Надо же, сколько симпатичных молодых людей. Акакий, Пахом, Карп, Евлампий. Только выбирай.
8: Мымра!
9: Да, здесь встречаются Акакий и Евлампий. И еще Пахом. Скачай Мымру на телефон и найди свою половинку.
6: Мымра. Приют для одиноких сердец.
9: Приложение доступно для Android.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На семейной фотографии настоящего мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой доступный мессенджер и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Татьяна из Дыткарина, ее сообщение. Она передает привет Виктории, Сабине, Сергею и руководителю Павлу Геннадьевичу. Всем огромный привет, хорошего настроения. Уже совсем скоро конец рабочего дня, мы идем отдыхать. Велена тоже с вами, подписывается здесь. Направила мне, нам вернее сюда, параллельное сообщение. У нас тут прям свой мессенджер образовался, такой веселый чат называется. Артем передает привет своей жене Ангелине, дочке Саше, желает вам хорошего настроения и всем слушателям направляет пламенный привет. А вот Степан прислал нам шутку. Хорошие мужики на дороге не валяются, они валяются на диване. Есть вот такое сообщение. Привет Саше Новиковой. Это все, Саша. Я надеюсь, что вы поймали данный привет. В любом случае, если что, можете прислать ответный, потом уже пришлем обратно. Кстати, человек не подписался, надеюсь, вы знаете, кто это. Аркадий передает привет своей жене Виктории и дочке Саше, желает всем и каждому легкой и продуктивной недели. Вот так вот и написал. Аркадий, вам того же взаимно. И еще один привет из Новосибирска от Алены мужу Геннадию. Также в финале часа, напомню, будем и дальше смеяться, услышим тройку анекдотов в исполнении Игоря Маменко. И совсем скоро вашему вниманию лучшие телевизионные миниатюры шоу «Лиги городов». Напомню еще раз номер для ваших сообщений плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и самое главное, указывайте, от кого и кому направляете свое послание. Веселый чат. Поделись

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они».
2: В родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
3: Добрый вечер, дорогой наш любимый Елена Варфальф, Елена Вармал, Елена Бармал, дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашние задания и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будете идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не ему задавать, ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить. Делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй, ты кто, эй, ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Эй!» Еще раз с днем рождения вас, всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
4: Очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
5: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Нет, я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
6: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.
1: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс погоды в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только что предлагала чай, а теперь постель. Ух, нравятся мне проводницы.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Берут интервью Чукчи. Скажите, о вашей охоте расскажите, как вы охотитесь. Говорит, тюленя бьем. Логично, зачем? Жир надо. Да, жир необходим, безусловно. А еще оленя бьем. Понятно, зачем? Мясо надо, мясо. Логично. А еще геолога бьем. Оба. А геолога зачем? Спички надо.
2: Жена молодая говорит мужу: теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам по сути, если мы продадим все клюшки, мы сможем купить себе новую мебель.
1: Он говорит: ты говоришь, как моя бывшая жена. Как бывшая? Ты говорил, что до меня ты не был ни на ком женат. А я и не был. Интересно, что произошло между лошадью и Пржевальским, если она взяла его фамилию?

0: Менка шутит.
1: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют.

0: танцы.
1: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
9: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-777-606-3072. Москва.
0: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: 20 часов в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Главная проблема современной молодежи в том, что ты к ней больше не относишься.

Да, в любом случае все будет нормально, правда, хулиганить мы не рекомендуем. Рекомендуем отдыхать. Понедельник подходит к своему завершению, а где-то уже и вовсе наступил вторник. В любом случае, здесь, на просторах самого веселого радио страны, поводов для улыбок, как всегда, много. Один из них, кстати, это автомобиль, который мы можем подарить вам, но только в том случае, если вы поделитесь с нами своей улыбкой. Это можно сделать на нашем сайте, и там же можно поймать остальные детали игры. Все это, опять же, на сайте веселорадио.ру. Добро пожаловать! Ну и еще приглашаем вас в наш веселый чат. Через полчаса я озвучу ваше сообщение. Там это все может прозвучать очень легко и просто. Главное, направьте все по единым неизменным цифрам. Плюс 7-915-03-03-567. Принимаем и приветы, и поздравления, и даже шутки. Главное, не забывайте подписываться. Юмор по...

0: по-прежнему тоже здесь, и с вами я, кстати, тоже здесь. Зовут меня Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Рассказывай, что именно мы подготовили на этот час для вас. В финале послушаем монолог маэстро Жванецкого. Еще раньше самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, расскажет нам тройку смешных анекдотов. Плюс всемирно известный психолог по семейным отношениям Сатья ответит на волнующие нас семейные вопросы. А вот прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Это все вместе Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
2: Сегодня Байконур – это современный космодром, с которого в космос отправляются астронавты со всего мира. Но прежде чем начать бороздить просторы Вселенной, им надо пройти медкомиссию у врачей со старой советской закалкой.
3: Да я еще белку и стрелку в космос отправляла, понял? Еще мне слово скажешь, я тебе зубы выбью, ты у меня и на земле с тюбиков жрать будешь.
4: Excuse me, what?
3: Ты посмотри, я ему слово, он мне 10, а? Пошел отсюда, зараза такая.
5: Следующий.
6: Да, лейтенант Моргунова, все нормативы сдала, к полету в космос готова.
3: Ата моя, стрекоза, вот умница, вот она, пожалуйста, становись на весы.
6: Ага.
3: Я сказала, на весы встала, а ты встала уже. Вот, Татьяна Алексеевна, сейчас я понимаю значение этой фразы «глиста в скафандре».
6: Что?
3: Я говорю, у меня в космосе 5 мужиков. Год уже на орбите одни. Мне как тебя оформлять? Как человека или как гуманитарную помощь?
6: В смысле?
3: Я говорю, иди отсюда, космодрыщ, пока ветер без камней.
5: Космос. Слушай, давно спросить хотела. Мы вообще по какому принципу решаем? Годен, не годен?
3: Тань, что значит по какому принципу мы решаем? По этому, по настроению.
5: А,
3: да.
5: Следующий.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Раздевайтесь.
7: Зачем? Вы же окулист.
3: Вот и посмотрим. Ой, Танька, глянь. Космос летит в космос.
7: Что, простите?
3: Я говорю, на кушетку ложитесь. Желтухой, корью, ветрянкой болели, сыпью какой-нибудь.
7: Нет.
3: Ой, тогда лучше встаньте с кушетки.
7: Так, да, женщина. Что происходит?
3: Все, тихо-тихо, ротик закройте, вот так глазик закройте, буковки повторяйте.
7: Таня, я тебя хочу.
3: С днем рождения, Танька!
5: Да ты меня балуешь!
7: Женщина, вы сумасшедшие?
3: Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, Танюха, а ну послушай сердечко. Стучит?
5: Сейчас выпрыгнет.
3: Значит, тот самый.
5: Ага.
3: Дверь закрывай.
7: Какую дверь?
3: Тихо, сейчас посмотрим, как ты перегнуски переносишь. Побежали!
1: Самые КВН, те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Что говорить, когда получаешь зарплату? Ну, здравствуй, моя малышка.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. УГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором. На Юмор-ФМ. Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
3: Помогите справиться с зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов. Несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни, любовница.
2: Сатья отвечает.
4: Ты с ним спишь?
3: Да.
4: Ты любовница. Как что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше. Ты не просто женщина.
5: Вон просто женщина.
4: Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
3: Это я понимаю. Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, ну, вроде бы как удобно.
4: А ты вроде как удобно или ты удобно?
3: Скорее удобно.
4: То есть мы ей на этот вопрос ответили. Да. Ты удобная женщина, которая любовница, очень удобная любовница.
3: Я уже даже поняла, что вы скажете дальше.
5: Так что там у тебя еще? Когда он меня замуж позовет?
3: Нет.
5: Не позовет?
3: Нет.
5: А что ты хочешь? От него и от меня.
4: Вопрос в другом. Мне нравится с этим мужиком, но он мне не подходит. Но мне нравится, но не подходит. И было бы здорово, если бы ты сначала узнала, он подходит тебе или нет, а потом бы стала удобной любовницей. Но ты подумала, я стану любовницей, удобной, возможно. И в итоге алхимия. Ну, у всех так. Ну, я уверен, что, вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
3: Спасибо.
4: Садись, солнышко. Да.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни.

0: Реклама. Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
5: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов в Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Собеседование на должность трудовика ограничивается словом «дыхните».

0: далеко. Веселый чат.
1: То самое место и время для ваших шуток, приветов и поздравлений. По единому номеру принимаем ваше сообщение. Плюс 7-915-0303-567. Прошу передать пламенный привет Шкирдову Максиму и Пучкову Сергею. От Лазарева Евгения такое вот сообщение. Ловите, друзья. Федор его сообщение. Привет моей маме Наташе. Она сейчас готовит ужин. А также передаю привет своему папе Андрею в город Балашов Саратовской области. Готово. Отправили. Сергей написал. Заходил сегодня к начальству. Пытался рассказать про улучшение условий труда. А меня зачем-то отправили на рынок купить гуся. Вот так вот. Такое тоже бывает. Класс. Виктория из Перми передает привет своей лучшей подруге Ольге. Желает вам хорошего вечера. Пишет, завтра наконец-то увидимся на работе. Ура, ура, ура. Так понимаю, отпуск завершился у кого-то. Артем прислал нам шутку. Любишь шутить? Люби и на диване один спать. Еще один привет от Степана своей любимой жене Ангелине. Он направляет его и желает вам хорошего настроения и говорит, что вы у него просто самая прекрасная. Я думаю, что слово «просто» здесь лишнее. Мы его так вот чик вычеркиваем. Степан, будем считать, что это я его от себя просто добавил. Вот так вот прикрываю вас. А еще добавлю, что в этом часе нас ждет следующий юмор в финале. Монолог маэстро Жванецкого. Обязательно с вами послушаем. Ну и совсем скоро вашему вниманию тройка анекдотов в исполнении Дениса Клявера, он же самый лучший Дэн. Напомню, что все ваши приветы, шутки, поздравления, признания в любви в том числе принимаются по единому и неизменному номеру. Напоминаю, вот он, плюс 7 915 0303 567.
0: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Поговорим о братьях наших меньших. Собака приходит в отделение Почты России, берет бланк телеграммы и начинает его заполнять. Пишет, затем отдает работнику почты. Тот взял бланк и говорит: слушайте, а у вас тут вот здесь, смотрите, гав. 9 слов. Вы можете дописать еще один гав, за те же деньги сумма совершенно не изменится. Собака, прищурившись, говорит: это я понимаю, но, знаете, смысл телеграммы изменится полностью. Ох уж эти доктора, знаете, я вам скажу, с их дельными советами. В кабинете психолога. Доктор, здравствуйте, помните, когда месяц назад вы лечили меня от депрессии, вы посоветовали мне завести любовника, помните?
3: Ну да, конечно помню.
2: Так вот, не могли бы вы теперь объяснить моему мужу, что я не гулящая, а просто лечусь?
3: Привычка, как говорится, вторая натура. Представьте, освободился мужик с зоны и первым делом в ресторан. Заходит, садится, к нему подходит молодая официантка, ну вот буквально только-только несколько дней работает, и говорит: здравствуйте, что закажете? А он такой, весь в наколках, взгляд суровый, даже злобный. Ты мне, дочка, чайку завари. Поняла? Только как себе, дочка. Та перепугалась, бежит на кухню к шеф-повару, говорит: слушайте, там такой гость пришел, весь татуировка, взгляд, как будто тебя сейчас придушит. Просит чайку заварить, как себе. Какого чайку? Я даже спросить побоялась. Шеф-повар уходит в зал, смотрит на клиента, говорит: сейчас все сделаю. Берет 2 пачки черного чая, все это бросает в чайник, заваривает кипятком. 5 минут чай стоит. Официантка приносит чайник за столик, наливает в чашку, мужчина делает глоток и с выпученными глазами говорит: да уж, судьба тебя, дочка, помотала.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс погоды в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 17 градусов. Ночью до плюс 13. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Если бы эволюционная теория Дарвина была верна, то у петербуржцев давно бы отросли зонты.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитатель детсада, члены комитета народного контроля, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354H, прилежащий Пулковской обсерватории, два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования грузчиков с мебелью, механики треста лифт-ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского, Калягина Евдокия, 902 года рождения, Куштарева Маргарита, 906 года рождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированные. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчик, от работы освобождены. Зав. Производством лишен права работать в торговле и еще 3 года нести материальную ответственность. Зав. Пунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 80-го года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус «Спас» 7599 лев детского сада завода «Пульверизатор», настигнутый автомашиной ГАЗ-51-1356, заменен прогулочным катером «Альфред Дерер», новое название «Октябренок Балтики», штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ух, люблю с утра. Ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третьей, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печерскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до Орлиного. Тот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще 2 бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Помните, открытие холодильника после полуночи превращает принцессу в тыкву.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты. Александр Македонский в 22 безусых года под себя подмял полмира, на лопатки положив. Ну а мне 44, я на маминой квартире, без работы, без зарплата, но зато бухой и жив.
2: Начертил на синем небе нулевой IQ.

0: Хорош. Хорош.
1: Спасибо, что мне такие подарки не делаете. У меня, слава богу, IQ 148. Придется пилоту долго вырисовывать.
2: Правда, в кровопотеках морда Эдуарда. Подарил жене весы к

0: Я однажды
1: жестко
0: любил девочку в школе, знаешь, и я купил ей цветы, открытки на 8 марта, бежал. И я, и Челябинск это, я все про Челябинск рассказываю. И троллейбус, и как раз все подтаяло. И я как навернулся, и вот так вот, знаешь, вот так ушел под троллейбус. Вот именно так. И потом выбрался оттуда, цветы вот прям как вот в «Кавказской пленнице». Все, фу, все мокрое, и открытка такая. Я пришел к ней, она меня ждала, я говорю, ну как-то вот так. И ушел все просто.
1: Вы после этого не виделись?
0: Нет, конечно, естественно. А как еще? Вы же гордые. Вам же только красивые цветы подавай. Вот
1: она
0: такую
1: не поняла, да? Ты не рассказала, что произошло?
0: Рассказал, но это было бесполезно. Почему вы не можете у нас грязные цветы получить? Вам все красивые подавать.

0: Талант.
1: Я знаю полслова, всего лишь полслова. Сознанием этим я вышел из до.
2: Себя песня.

0: Я ни ночью, ни днем. А дальше что будет?
1: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки,

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент, киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: 6-летний Андрей подошел к папе и говорит: «Жизнь не имеет смысла». Папа спрашивает: «Почему?» «Зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Олесе 8 лет. Она упала в школе и ударила локоть. Садится в машину и говорит маме: «Я сегодня упала и совсем не плакала. Мама, я готова рожать». Из школьных сочинений Артема. У Тараса Бульбы было два сына. Один Остап, другой Бендер. Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека на 1 метр. Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта. Когда человек задумался над продолжением рода, в одиночку это у него не получилось.
0: Угарный папа.
1: Рите 3,5 года. Она пристает к папе с вопросом: «Пап, а кто волосы купил?» «Кому?» «Мне, чтобы я была не такая лысая, как ты». Лизе 4,5 года. Она ходит в школу для дошколят. На этот раз изучали понятие «пара». Мама интересуется после занятия: «Что нового ты узнала?» «Нам говорили, что есть пара ног, пара рук и пара глаз. А я думаю, что дельфин и русалка все равно не пара». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Гляжу вокруг и подозреваю, кто-то все-таки умчал меня в свою страну оленью.

0: Фоменко. 5 шуток про школу.
1: На школьной олимпиаде по химии команда алхимиков получила золото.
2: У физрука было 4 сына. Первый, второй.
3: У учительницы географии было такое глубокое декольте, что старшеклассники называли его «Мариванская впадина».
4: Хитрая девочка убедила мальчика не только нести портфель, но и передать его нужным людям.
5: Школьники думают, что в институте лучше, студенты думают, что лучше на работе, и только работающий человек знает, что лучше всего в садике.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы услышали, как ваша жена говорит по телефону подруге «мой такой же», то это стопроцентная гарантия того, что вас там не хвалят.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! В эфире очередной выпуск проекта «Шутить изволите». И этот выпуск обладает особой художественной ценностью. Так-то все выпуски удивительно хороши. Просто именно в этом мы поговорим о великих художниках. Поверьте, и с ними случалось немало забавных историй.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый американский художник Джеймс Уистлер приехал в незнакомый город. Так как дело было во времена сухого закона, он доверительно спросил у портье: «Милейший, не могли бы вы мне подсказать, где можно раздобыть стаканчик виски?» На что портье ответил: «Сэр, вы видите эту церковь?» «Что, виски продают в церкви?» – удивился художник. «Нет, это единственное здание в городе, где виски не продают». Голландскому художнику Питеру Рубенсу обратился богатый заказчик с просьбой написать Марию Магдалину. Рубенс, подумав, спросил: «До грехопадения или после?» «Желательно во время», — ответил заказчик. Некая обеспеченная дама приобрела по случаю картину с подписью «Илья Репин», заплатив за нее 100 рублей. Деньги по тем временам немалые. Спустя некоторое время дама зашла в мастерскую живописца и показала художнику свое приобретение. Илья Ефимович от души посмеялся над незадачливой покупательницей и приписал внизу холста: «Это не Репин». После чего дама перепродала полотно, но с настоящим автографом художника картина стоила уже целую 1000 рублей.
0: Шутить изволите.
1: Друзья, если у вас дома завалялась какая-нибудь картина, тщательно изучите ее на предмет автографов известных художников. Возможно, вы обладатель целого состояния. А мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Улыбайтесь чаще. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву, я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался, наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора. Это... Наконец-то хоть с места сдвинется. Вообще кайф. Круто. Ну просто, давайте честно, ну 3 миллиона для квартиры в Москве, это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери. Это, да. Или студию в Подмосковье. Что такое студия, знаете, да? Это когда, типа, в одно помещение сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот это. Ну а ипотека, ребят, кредит, не, я это все, это не мое, я точно, меня... Мне страшно брать кредиты, потому что когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Мы, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой, да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет, да и выплатишь за пару дней. Садится на самокат и едет себе в общагу, вот этот вот тип. И когда ты выиграешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000 государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой, слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион назвал, не хочешь отдать?

0: Ну ладно, все, давай, Серег. Пиши шутки. Карта к номеру привязана.
1: 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами, а пишешь шутки. Я говорю про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену, в тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки, вот эти прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигеля, я думаю, примерно. Что, а самое, короче, знаете, что тут самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерее, ну, типа там русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать циферки с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. В Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. В лотерею выигрывает кто-нибудь, у кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что типа ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылезал, я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже цыкнул. Такой типа... Блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19500 билетов, я уже посчитал. Ну вот если не выиграю, вообще не понимаю, что тогда. Ну тогда, наверное, просто... Блин. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мне сейчас легче пойти в бар, найти новых друзей, чем собрать старых друзей и пойти в бар.

0: мечты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ни одна женщина не доставит тебе столько удовольствия, как две. Раньше я заходил в магазин, имея в кармане 100 рублей, и выходил с двумя полными пакетами еды. А теперь в магазине поставили камеры. Главная причина разводов – брак. На улицу сначала выхожу я, потом солнце. Сколько человеку лет, столько ему и зим. Легкой может быть только легкая дорога. Тяжелая дорога всегда трудна.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стогниенко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Если бы женщины умели договариваться, дружить и слышать голос разума, невеста не кидала бы букет, стоя спиной, а вручала бы той из подруг, которая вот впрямь нужна уже.

0: представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Подтверждаю, что на свадьбе сослуживца в Нальчике, куда я был приглашен в качестве тамады, я несколько раз выстрелил вверх из табельного оружия. Но сделал я это для предупреждения, чтобы всякие хулиганы держались подальше и не мешали священному союзу двух любящих сердец. Превышение скорости на 40 км в час в данном случае могу объяснить родами жены. Мне надо было успеть в магазин до закрытия, чтобы проставиться перед друзьями за своего первого пацана. Пересечение двух параллельных линий дорожной разметки на проспекте Вернадского могу объяснить геометрией Лобачевского, так как постулаты Евклида здесь неприменимы. Грабко СМ насильственно вытолкнул Потеряева ВЛ из салона троллейбуса, аргументировав свои действия тем, что последний занял место для людей с ограниченными возможностями, при этом не уточнив, что сам является инвалидом по слуху и старшим тренером школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: Капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Раньше со словами «мне как обычно» я заходил в бар, а теперь в аптеку.

0: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Читаю объявление в Суздале. Ну, это для людей образованных. Добро пожаловать в исконно русский город Суздаль-Мекку православия. Наши люди разносторонне развиты. Мастерская в полуподвальном помещении, на двери написано «Ремонт баянов и электробритв». Это только в России возможно. Еще там ауру прочищают шомполом, там бреют карму, надо дополнять. Мне прислал письмо интересный человек, который очень интересно заметил явление на телевидении. Я его видел, но как-то не заострил внимание. Молодцы, спытливый мозг есть у наших телезрителей. На одном телеканале проводился смс-опрос. Хватает ли вам денег на жизнь? Да, ответ 5%, нет 95%. Стоимость отправки смс 50 рублей. На Ленинградском шоссе рекламный транспарант «Купи автомобиль, права в подарок». Такси называется «Небесный тихоход» фирма. Уже не очень хочется. И среди услуг написано «ВИП-услуга, трезвый водитель». Объявление на двери дома «Вывоз мусора и очистка квартир, в том числе и от мебели». Это замечательно просто. Так, что у меня? Буквально... Ой... В углу. Это серии только в России. Внимание! В лифте написано. Стойте в этом углу. Тогда лифт при движении не будет греметь. Другой лифт. В соседнем. В другом лифте. В случае остановки лифта обращаться в лифтерскую по адресу. Улица такая, дом такой. И рядом приклеен листок бумаги. Внимание! Запомните адрес на случай отключения света. Вошел в лифт сразу, так, сразу учить это все наизусть надо. Ой, какие в подъездах пишут, ну способный народ. Если вы пришли к кому-нибудь, определитесь, где живут ваши знакомые. Звоните им. Жители нашего подъезда, конечно, будут рады в полночь подсказать вам, куда идти. Ну и, а если вы забежали в лифт просто, а если вы забежали в подъезд просто по мелкой нужде? Дальше, готовы? Вы должны иметь при себе паспорт, дорогие часы, мобильный телефон, деньги на ремонт всего подъезда, пару костылей, йод, вату, бинт, полмешка гипса и завещание. Уважаемые товарищи жильцы, такого числа вас только-то. В вашем доме состоится собрание по вопросам проведения террористических актов. А это страшилка в многоэтажке у мусоропровода. Между этажами на крышке объявление. Мусор не бросать. Мусоропровод забит жильцами. Выходите вниз и пробивайте. Реклама в автомобильном магазине. Мы посадим вас на колеса, и вы будете довольны.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хотите услышать сказку на ночь? Отправьте СМС с текстом «Я все знаю» на номер своего парня.

0: и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
1: Здорово, сына. Удобно разговаривать?
2: А чё ты вежливый такой? Опять бухущий в сопли?
1: Я такой трезво пьяный. Ладно, к делу. Сын, а есть у тебя 120 тысяч рублей?
2: Так, батёк, смотри, у меня ноутбук Lenovo. Газировка вот русская стоит. У меня слова тысяч-то нет, не то что 120.
1: Жалко.
2: А что случилось-то?
1: Да чё, ничего не случилось.
2: Давай рассказывай.
1: Да чё, ну, сидел, баловался в интернете, ну, как обычно. Приходит мне сообщение от девчули под именем Перелетная Алина. Там написано: «Привет, вот мои голые фото, ну как тебе?» Я отвечаю: «Благодарствую, приятно познакомиться». Она мне пишет: «Твоя очередь присылать мне голые фото», представляешь?
2: Пошел ты, папа. Пошел ты, папа. И что ты скинул? Конечно, ты скинул, что я спрашиваю? Конечно, ты скинул. И подошел к сыну об этом разговаривать. Просто отец года, блин.
1: Слушай, сынок, ну сейчас можно сколько угодно кричать, ругаться, спрашивать, как такое могло произойти? Ну дело-то сделано уже.
2: Какой
1: ну, чё?
2: Ужас! Просто ты что не знаешь, что на этих интим-фотах целый бизнес строят? Ну там их воруют, перепродают, сливают. Тебя видео с Дзюбой ничему не научило?
1: Почему? Я оттуда очень много подчеркнул.
2: Пошел ты, папа! Я имею в виду, что мошенники бывают. Тебя не научило это? Что там за фотки?
1: Да ничего, да обычные фотки. Сделаны были вон в зеркало, в которое в коридоре у нас висит. Там ничего такого нету. Ну, на мне.
2: Пошел ты.
1: В одной руке телефон, в другой не телефон. Ну, все там...
2: Я в это зеркало больше в жизни не посмотрюсь. Лицо видно или не видно? Если лица не видно, то в целом, ну, пофигу.
1: Вообще не видно, там лица нету.
2: Слава
1: вообще.
2: Слава богу.
1: На первой фотографии она ее поэтому забраковала. А на второй там, ну, все как она хотела, там и лицо, и... А она, главное, хитрюга такая, представляешь? Говорит: «Лиса, блин, 120 тысяч давай, или я всем друзьям твоим отправлю».

0: Не вздумай, не вздумай, ты сейчас деньги отправишь первые, она еще попросит.
1: Наверняка, так и будет. Точно так и будет, потому что я когда первый полтинник зарядил, она говорит, надо еще. Что делать-то?
0: Ну, во-первых, прими мои аплодисменты, просто браво. Просто браво. Ты просто, бать, король долбачей, я тебе клянусь.
1: Слушай, сын, ну, в любой другой ситуации я бы за такие разговоры тебе всю хлеборезку разбил бы. Но в этой ситуации покорно принимаю любую критику.
0: Так, скажи, пусть выкладывает, скажем, что фотошоп, и все.
1: Супер! Башка, молодец! Вот, так и скажем, фотошоп. А с видео что делать? Ладно, что, горевать, что ли? Пойду в банк, у меня там зарплатная карта, кредит дадут наверняка.
0: Стой, не надо. Короче, действуем так. Скажи, пусть выкладывает, потому что, ну, сейчас это повсеместно происходит, видео звезд сливают. Ну, не такие отпиленные, как у тебя, конечно, но в целом через какое-то время всем становится пофигу. Не буду обманывать, первое время будет неприятно, но потом все забудут. Тот же Дзюба, он на следующий день гол забил, ему все уже 5 давали, причем в эту самую же руку.
1: Ладно, убедил, все. Извини, перелетная Алина, никаких денег не будет. Что-то пишет. Ну и нюхай, я***ца, потный носорог.
0: Ну, сформулировал нормально в целом.
2: Каждый в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейкуб J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейкуб J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. «Джейкуб J6» готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: У метеорологов прогнозы всегда сбываются. Не всегда совпадают даты.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
2: Делай как я. Заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
1: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай я лучше запишу.
3: Записывай! ИП Зульфия Мехмеджоновна.

0: тебе.
1: И что интересно, ведь она одна все это и убирает.
2: Ну, это какая-то магия.
3: ИП «Зульфия Мехмеджоновна».

0: чистоты для всех и каждого. Новый мужской гель для душа «Конь». Для сильных духом мужчин. Ощути всю силу и прыть орловского рысака. Инновационный мужской гель «Конь». В душе только мы с конем. «Конь». Для душа от души. Спрашивайте в конюшнях и на ипподромах вашего города.
1: Дорогой.
2: Да, дорогая.
1: А ты не забыл зайти в супермаркет и купить все-все к нашему праздничному ужину?
2: Прости, дорогая, совсем запамятовал.
1: Ничего, я сама заеду и все куплю. Кстати, дорогой, ты не забыл выгулить нашего любимого пса?
2: А разве ты с ним не погуляла сегодня?
1: Не беспокойся, дорогой. Надеюсь, он потерпит еще немного, и я сама с ним погуляю. Ой, милая, ты не забыл забрать нашего сына из школы?
2: Да, как-то задремал, потерял счет времени.
1: Ну, это ничего. Подумаешь, 3 часа посидел на крылечке. Не волнуйся, я за ним сама заеду. Ой, милый.
2: Да-да, дорогая.
1: Ты там случайно не охренел?
2: Да, так-то охренел, конечно.
3: Ваш милый слегка охренел? Мечтаете снова почувствовать себя единственной и неповторимой? На берегу Черного моря, в 6 километрах от центра Адлера, распахнул горячие мохнатые объятия женский пансионат «Ашот».
1: «Ашот»? А поподробнее?
3: Завтраки в постель, серенады под балкон, комплименты, букеты, сонеты с утра до вечера и без ограничений.
1: Это просто сказка какая-то.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.

0: и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Донецкий кряж». Донецк.
2: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
3: Добрый день. Бургер заказывали?
4: Да.
3: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая-мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ Омск.
5: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
6: Карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
7: Ничего я включать не буду.
6: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, или эти двое из ларца до него добрались?
8: Два дебила, ненавижу.
6: Реально идиот.
5: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
6: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
8: А ко мне не приезжает.
6: Няга, блин.
5: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
6: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто!
5: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши американские супергерои. Человек-паук.
6: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
5: Трансформер.
6: Майдадыр.
5: Трансформер. Это живая машина.
6: Слабо. Живой умывальник.
5: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
6: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: На балконе мы психологи, на кухне мы политики, в интернете мы философы, и лишь в жизни как были дураками, так ими и остались.

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: Алкоголь полностью выводится из организма за 21 день. То есть никогда, блин. Еврей поймал золотую рыбку, она говорит: три желания, вот у меня так принято, три желания я исполню. Говорит: давай сделаем так. Три желания. Значит, мне нужно великолепный Бентли, мне нужна прекрасная блондинка, $1 000 000 в банке, в центре Москвы квартира, это значит раз. Муж говорит жене: так, Зоечка, пока, целую, я на ипподром. Она говорит: скачек не будет, я твоей кобыле морду разбила.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Простое детское правило. Если родители засыпают, значит, пора просыпаться.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Зина уснула лицом на мундире, во лбу теперь две звезды. Да, бедная Зина.
1: Вот это Зина, тара-тара-та. Наш корабль затонул под морской пучиною, а в секс-шопе ценный груз ждут на берегу. Я неделю дрейфовал на женщине резиновой, потому что без нее плавать не могу.
3: Ой, блин. Интересно, сколько можно в открытом океане или море поплавать на резиновой женщине? Там, то есть, можно все же успеть. И поплавать, и выжить, и приятное удовольствие там.
2: Обстановка да, хорошая,
3: обстановка
2: да?
3: по кайфу.
2: Знаешь ли ты, вдоль это наречие?
3: Как ты резко закончила.
2: Просто
3: вдоль это наречие.
0: На Юмор ФМ.
1: Мою Теслу увидят тысячи глаз, мою Теслу запостят сотни рук, но розетки для Теслы нет у нас. Подсмеется над Теслой лучший друг.
2: Постучалась боль окаянная, в МГУ была драка странная, математики против физиков, нелюбившие с нелюбившими.
3: Нелюбившие с нелюбившими.
1: Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете, кто согласна за цветы. Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: С Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Сначала она сама предложила перейти на «ты», а потом как-то незаметно на «мы».

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Папа собирается переодеваться и говорит 5-летней дочери: «Викуль, выйди из комнаты, я переоденусь и придешь обратно». Вика в недоумении: «Ну что ты, пап, я только посмотрю, а смеяться и пальцем показывать не буду». Мама, папа и 4-летняя Лиза пошли на УЗИ. Семья ждет прибавления, и когда доктор сказал, что будет мальчик, Лиза ответила: «А мне братика не надо, поищите там девочку». Из школьных сочинений Максима: «Хорошо кататься на санках с горки, особенно зимой». Василий Иванович Чапаев был великий полководец. У него был конь, на котором он прожил всю свою жизнь. На крыльце школы стоял ученик средних лет.
0: Угарный папа.
1: Когда 5-летнего Мишу спросили, чем занимается его дедушка, он, недолго думая, ответил: «Мой дедушка работает мазаем, зайцев в трамвае отлавливает». 3-летняя Вероника хочет, чтобы ей подарили собаку. Когда ее дедушка спросил: «А зачем тебе собака?», девочка воскликнула: «Дедушка, ну это же так просто! Ну кому я еще могу пожаловаться на мою тяжелую жизнь?» Маленькая Галя гордо заявляет домашним: «В этом году я заканчиваю детский сад и иду работать школьницей». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто...

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера. Самые любимые игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьбы когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS 77 82 609.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Марин Степановна, в Индии вы были бы очень уважаемы. Я бы даже сказал, священны.

0: Хоменко. 5 шуток про Москву.
1: С сегодняшнего дня мэр Москвы Собянин приступает к замене промокших бордюров на новые сухие.
2: Из-за окурка, брошенного в Москва-реку, сгорело 7000 кубометров воды.
1: Когда-нибудь, через много-много веков, археологи по количеству слоев плитки смогут подсчитать, сколько лет Собянин руководил Москвой.
3: В Москве пробки бывают в трех случаях: утром, вечером и всегда.
4: На все внутренние и внешние проблемы мы в Москве кладем плитку.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: поспорить.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Вот скажите, а вот согласно правилам этикета, в какой руке во время еды должен быть смартфон?

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Совершенно верно, рассказываю и с удовольствием. А с огромным удовольствием рассказываю истории из жизни личностей действительно колоссальных. Вот, например, прямо сейчас мы поговорим именно о таком человечище. Друзья, прошу любить и жаловать, Федор Иванович Шаляпин.
0: Шутить изволите.
1: Однажды один миллиардер пригласил Федора Шаляпина выступить на шикарном званом вечере и спросил его о гонораре. $1000, ответил певец. Хорошо. Вы получите свою 1000, но с условием, что только выступите с номером и не останетесь среди гостей. Так бы сразу и сказали, усмехнулся Шаляпин. Да если мне не надо оставаться с вашими гостями, я спою и за 500. Однажды случайный извозчик взял да и спросил Федора Ивановича для поддержания разговора. А ты, барин, чем занимаешься-то? «Да так, пою», — скромно ответил артист. «Экий ты смешной», — усмехнулся извозчик. «Пить-то мы все поем. Работаешь ты кем?» Федор Шаляпин со своим другом, знаменитым художником Валентином Серовым, любили отдыхать на даче у художника Коровина. И в один прекрасный день Шаляпин и Серов придумали забаву. В коридоре был забит гвоздь. Слуга Василий, когда входил в дом, всегда вешал картуз на этот гвоздь. Шаляпин вытащил гвоздь из стены, а Серов на его месте нарисовал и гвоздь, и тень от него. Позвали Василия. Слуга вошел в дом и по привычке повесил картуз на место. Картуз упал. Василий снова попытался повесить картуз на нарисованный гвоздь. Картуз снова упал. Шаляпин громко расхохотался. Василий внимательно посмотрел на певца, затем на гвоздь и понял, в чем дело. Потом на кухне он жаловался на Шаляпина. «В голове у них мало, все хихи да ха-ха, а жалование во какое получают».
0: Шутить изволите.
1: Но я со своей стороны хотел бы возразить уважаемому Василию. В любом, даже самом серьезном деле никогда не помешает немного ха-ха и самая чуточка хи-хи. Давайте чаще улыбаться, друзья. На этом разрешите откланяться. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицей Мак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители 30-летней Даши так хотели внуков, что запрещали ей ночевать дома.

0: Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: Так, поаплодируйте, кого есть дети. Поаплодируйте. Кайф. Короче, у меня есть дочь, недавно родилась, да. Вот, сейчас ей 8 лет. Очень сложно воспитывать ее, очень сложно. Я не знаю, как это делать. С появлением телефонов, айпадов, этих колонок умных. Я превратился в человека, которого никто в хате не воспринимает серьезно. А как, я говорю, как воспитывать? Все время в телефоне сидит. Все время смотрит какие-то мультики. Цветной, красочный, абсолютно красивый, с песнями, с танцами, со всеми приколами. Я говорю, у меня один критерий в детстве был по мультику, лишь бы не пластилиновый. Я говорю, какие мультики ты смотришь? Она говорит, ну вот, есть три кота. Там включают там коржик, карамелька, компот. Я говорю, это в честь кого? В честь очень бедного обеда в очень бедной школе назвали. Коржик, карамелька, компот, забирайте. Я говорю, ты смотрела «Простоквашино»? Она говорит, нет. Я говорю, вот лови трейлер. Кот Матроскин. Сразу погоняло внушительное. Как только понял, что родители с ума сошли, потому что пахан машину в квартире ремонтирует, у матери и у сына прическа каре оранжевая, вот такое одинаковое. Все, он малыша взял под мышку, все, в аул свалил. Там из пса видеографа сделал, корову завел, бизнес замутил, Почту России насадил на посылку, вот так вот. Сразу сигнализацию замутил, там, кто там, не войдешь. Что это за мультики такие, как так можно? У нее скоро день рождения, она говорит, я хочу в детскую комнату. И я говорю, слушай, я говорю, когда у нас говорили слово «детская комната», все очковали. Потому что дальше было милиции. И до последнего никто не знал, есть она на самом деле, эта детская комната или нет. Кто-то был в детской комнате в этой? Вот один человек, ты в садик как возвращался? Вечер в хату, говорю. Тихий часик в радость, кефир в сладость. Я говорю, что там делать? Ты туда заходишь, там такие игры, такие приколюхи. Я говорю, сам хочу в этой комнате играть. Ну реально. Потому что у нас их не было, у нас была стройка. Мы хичили на стройке все время. Во что? В лоба, лови камень. Бу. Игра заканчивалась только если из кого-то кровь шла. И его все друзья домой вели и крыли, потому что прервал нам игру. И я не помню ни разу, чтоб меня вот друзья доводили до дома и оставались, пока дверь откроют. Меня всегда подбрасывали, если у меня пробитая башка, потому что все знали, что я 3 раза получу пилюлей. За то, что башку разбил, за то, что на стройке играл, за то, что шмотки засрал. Спасибо, пока.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Любая змея не ядовитая, пока ты на ней не женишься.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Иногда маленькая клубника – это большая земляника. Если BMW проехала мимо сервиса, значит, отказали тормоза. Если долго смотреть на огонь, тебя уволят из МЧС. Не стоит рассчитывать на таксистов. Они могут тебя подвести. Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи. Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: 90% людей заканчивают мытье посуды фразой «Блин, еще сковорода!»

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: Небольшая свалка в центре поля. Зобнин получает пас от хорвата. Хороший пас! От своего такого не получишь. Что произошло в этом эпизоде? Да все просто! Вратарь опрометчиво вышел из ворот и потерял ориентацию. Удары по ногам, захваты руками сзади. Весь букет непристойностей мы видим сегодня в первом тайме. Даже мне в комментаторской слышно, как тренер кричит, чтобы Мурченков вернулся к воротам. Да, в таких случаях диктора по стадиону нужно просто просить объявлять. Мурченков, вернись к воротам. Что ни говорите, широко сегодня играют футболисты ротора. Разбегаются по полю, как тараканы. И как мы видим, оба спортсмена в совершенно одинаковой форме. Ну, разве что у Калинина чистые трусы, а у Яковлева три полоски по бокам. 3-4, закончили. Предлагаю, как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Кстати, интересное объявление. Когда мне бывает скучно, я беру вот это, читаю. Обязательно нарвешься на что-то. Объявление. Жена на даче. Точка. Звоните. И какие-то судьбы видны за этим. Вот тоже человек. Только наш мог такое поместить в объявление. Правда, это на фонарном столбе, рядом с автобусной остановкой. Кто купил шкаф 27-го-4 по улице Некрасова? Готовы? Просьба вернуть вещи в нем оставшиеся. Кто, кроме нашего человека, продаст шкаф с вещами, не заметив? Спокойно, спокойно. Начинаем потихоньку согреваться. Захожу в обувной магазин. Ко мне подбегает продавщица, говорит: я даже не мечтала, чтобы вас увидеть когда-нибудь. Потому что вы-то смеетесь над нами, над работниками сервиса, а мы-то смеемся над вами, над посетителями. Но это богатейшая коллекция. Одна ей говорит: дайте мне ботинки на 44-ю ногу. Вторая: мне кроссовки попроще, у меня муж тупой. Третья: девушки, у вас есть сапоги вашего возраста? Четвертая: девушка, у меня почему-то в этом сапоге пальцы играют, а в этом не играют. Еще одна: девушка, у вас есть сапоги на широкие ляжки? А тапочки мужские, домашние, которые одеваются между ног? Вообще, я из-за этих тапочек домашних между ног перестал ходить в гости. Ну, вот, милые женщины, вас много здесь. Скажите, трудно после того, как у вас побывали гости, что трудно пропылесосить? Ты собираешься по-серьезному, надеваешь костюм, галстук, Гуччи, Ферре. Жена прическу делает, каблуки надевает, чтобы ягодицы не катились колесиками по полу. Приходишь в гости, говорит: тапочки надевайте, пожалуйста. Жена сразу бум, укоротилась, колесиками покатились ягодички. Я в костюме Гуччи надеваю эти убитые хозяевами тапочки со стоптанными задниками. Все гости одновременно снимают туфли. Вонище! В этой маленькой прихожей воняет салатом оливье и снятыми башмаками. Это еще хорошо, тапочки хозяйки достаются тому, кто пришел вовремя. А кто опоздал, говорит: у нас вьетнамки есть пляжные. И мужик на носки. Гусь лапчатый. Видели когда-нибудь? Вот то же самое. А кто совсем опоздал, говорит: у нас еще белые тапочки есть из турецких гостиниц. И мужик в костюме в черном и белых тапках. Вот, ну хоть в гроб клади. Пока это все еще сидит за столом, ладно. А потом говорят: потанцуем. И это еще все танцевать начинает, стучать белыми тапками об паркет. Нигде в мире не снимают обувь, тем более парадную. Разговор сам слышал в обувном: у вас есть лыжные ботинки 52 размера? Продавец: какого? 52. А нахрена вам лыжи?
1: Михаил Задорнов.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.

0: Дело в том, что мы уже 15 минут не составляли никаких санкций против России. Сенатор Кевин, да, записывайте, сейчас мы составим самый жесткий санкционный список против России. В этот список мы внесем все, абсолютно все, что любят эти русские.
1: Ну тогда давайте туда внесем сметану. Русскую сметану, которую открываешь, там сначала сантиметр воды, и только потом идет сметана. И чтобы до нее добраться, нужно пельмень прям по локоть туда засовывать. Она еще заветривается все время, как будто у русских в холодильнике дофига ветров. Взбесила эта сметана. Давайте два раза, пожалуйста, внесем ее.
0: Запишите сметану два раза.
1: Чего в этой сметане эти русские нашли, я вообще не понимаю. У них еще старая банка не закончилась, они уже новую покупают. А старая стоит в холодильнике полтора года, пока трескаться не начнет. Взбесила, пожалуйста, давайте третий раз ее внесем.
0: Хорошо, запишите три раза сметана. И давайте уже продолжать этот список, а то у нас в начале списка сметана, сметана, сметана. Запишите, в конце концов, мешок сахара.
2: Что еще за мешок сахара?
0: Они хранят сахар в мешке. В огромном мешке из этой 50-килограммовой штуки только два раза можешь нацикать. А потом все время ставишь, пинаешь, чтобы он немножко стал сыпучим. Стоит огромная рафинадина на балконе. Запишите, мешок сахара.
2: Мешок сахара.
1: А еще русские просто обожают отвратительный душ.
0: Что?
2: Что?
1: Ну, такой русский душ с плохими кранами для горячей воды. Ну, который вот чуть-чуть намылился и решил теплее маленечко сделать водичку, туда лава сразу как полилась. Этот душ может настроить только мастер Шаолинь, блин. Знаете, как русские называют весь этот ад?
0: Как же?
1: Скупнуться, блин. Они с этого начинают свой день, вы представляете?
0: Да они сумасшедшие, запишите.
1: Бесит этот душ, давайте два раза, пожалуйста, в
0: пик. Запишите два раза душ.
2: Есть
0: прям
2: два раза.
0: Между сметанами.
2: Есть. Господин президент, а давайте еще включим в этот список макароны.
0: Макароны? Почему?
2: Да, ну потому что фиг знает, как их нужно готовить правильно. Их варишь, варишь, пробуешь, они постоянно твердые. На секунду отворачиваешься, все, блин, каша.
0: Запишите макароны.
2: Я уже записал.
1: Тогда запишите туда еще и русский сад. Ну, только не весь сад, а только деревянные туалеты.
0: Что за деревянные туалеты в саду?
1: Ну, деревянные туалеты, которые стоят рядом с баней. Ну, у русских такой прикол. Они все комнаты, которые должны быть в квартире, почему-то строят на улице.
2: И за что они любят этот деревянный туалет?
1: Ну, как за что? Возле него растет самая вкусная клубника.
0: Давайте внесем все, что сказал генерал. Прям вот весь его рассказ внесите в список.
2: А, господин президент, а еще русские любят свой гараж.
0: Гараж?
2: Гараж.
1: Подождите, но это же нормально. Американцы тоже любят свои гаражи.
2: Нет, вы не поняли. А, у них под гаражом есть яма. Это очень холодное и страшное место, на дне которого сантиметр воды.
1: Твою мать! Опять сантиметр воды, а под ним что, сметана?
2: Никто не знает, что под ним. В эту лужу никто не наступал. Все стоят на последней ступеньке лестницы, берут банку и быстро сваливают оттуда. Еще нужно запретить русским караоке, потому что они любят набухаться и очень веселыми поехать в караоке.
1: А зачем они туда едут?
2: Чтобы петь там грустные песни до утра.
1: А потом они едут домой?
2: Нет, потом они ищут шапку.
0: Запишите шапку. Ну все, достаточно. Я вас поздравляю, мы это сделали! 345-й юбилейный санкционный список против России готов!
2: Да!
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Если вы вдруг увидели в метро известную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
2: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
1: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
2: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
1: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте. Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю.
3: Ну, кто тут хочет маминых люлей?
4: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
3: Аппетитные, сочные, нажористые.
5: Разогрел в микроволновке и готово.
6: А я их просто обожаю.
4: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
3: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
4: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
3: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
4: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
1: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
5: «Мамины люля».
6: «Мамины люля».
3: Вкусно, как у мамы.
7: Московский иммерсивный театр имени Рамуальда Клячкина приглашает вас на спектакли нового сезона.
8: «Мышь в рапиде» по пьесе Мефодия Козлищева.
9: Комедия «Стильные оловянные почки» при участии ансамбля «Ненецкой песни и пляски».
8: Мюзикл «Принцесса Пенсии» в сопровождении малого симфонического оркестра «Виртуозы Сызрани».
7: Уютная атмосфера «Open Space» без кресел, стен и крыши. Редкая возможность лично стать участником театрального действа.
8: Добро пожаловать в Московский иммерсивный театр.
7: К нам можно со своим алкоголем.
8: И в верхней одежде.
9: И телефон можно не отключать.
10: Главное, купите билеты.
7: На сайтах окультуримся.фу и опофигчтосмотреть.рф.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: В цирке выдавали зарплату продукции. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.

0: Отвечайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
1: На кассе.
2: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
3: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
2: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит, 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
3: Идите на кассу самообслуживания.
2: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
3: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
2: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
3: Мужчина, это стереотип. Мы уже никого не зовем.
2: Что с Галей?
3: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
2: Что с Галей?
3: Почему вам так принципиальна эта касса?
2: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
3: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
2: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
3: Я вас поняла. Давайте сюда. Карта магазина есть?
2: Понимаешь, в ней души нет.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
4: Все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
5: Да,
4: а
5: прям не, Бурбол, можно же проще сделать.
4: Как?
5: Просто на богатый жениться и все.
6: Че? Там нормально. А где такую найдешь сейчас?
4: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
6: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
4: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы.
7: Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
4: Почему?
7: 1%?
4: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, а отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо?
0: Суперпроект НТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дай женщине достаточно денег, и она разведется. Дай мужчине денег, и он создаст вторую семью.

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: Новый русский едет на джипе. Настроение нормальное. Полет нормальный, как говорится. Видит, у столба сидит бомж. Отдыхает. Вдруг пальцами щелкнул, перед ним раз, хоп, стопка водочки появилась. Он выпил и дальше сидит, ничего не делает. Хорошо проводит время. Русский так заинтересовался, говорит, останавливается, смотрит, наблюдает же. Тот какое-то время там все повторилось. Через какое-то время, там буквально пару минут, опять щелчок пальцами, хоп, снова стопорик. Он так несколько раз сделал. Новый русский не выдержал, говорит, слушай, дружок, а как ты вот так вот у тебя получается? Говорит, а у меня джин типа Хоттабыч, а-ля Хоттабыч. Он мои желания все исполняет. Что, серьезно, что ли? Продай мне. Не, дружок, мне самому нужен такой красавчик. Он выполняет все, что я его попрошу. Да ну продай, вот тебе джип, ключи от дома, деньги, пожалуйста, вот полные карманы. Согласен? Бомж так посмотрел, из-за пазухи достает лампу, отдает новому русскому, уехал на джипе. С деньгами совсем. Новый русский обрадовался, потер лампу, а оттуда со свистом вылетает а-ля Хоттабыч. Слушаю и повинуюсь. Так, во-первых, дай мне денег побольше, не меньше миллиона, наличными. Во-вторых, жилье давай хорошее, пару замков, только не скупись. Контрольные пакеты Сибнефть, Газпром. Он говорит, да ты не, подожди, не спеши так. У меня узкая специализация, 50 и 150. Зрители в цирке фонарили, шокированы были. Дрессированный медведь на мотоцикле остановился, закурил с фразой «Опа, опять!» и начал перебирать карбюратор. Чтобы заставить проктолога расплакаться, надо просто спросить его, кем он мечтал стать в детстве.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ну, соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не веселятся, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.